Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. По температуре пятница с субботой в столичном регионе будут как близнецы. Днем прогнозируют до плюс 22, но важный нюанс. Сегодня в Москве и области местами ожидаются ливни, грозы, град. Пешеходов и водителей поэтому призвали быть крайне аккуратными. А вот завтра плюс 22 градуса пообещали синоптики без осадков. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что кроме традиционно заторных на 7 утра направлений из области к Москве с востока, также еще сейчас серьезные проблемы с трафиком на стыке МКАД и Ярославского, на Липецкой, энтузиастов по городу и на МКАД от Люблинской к Волгоградскому.
2: В российской столице 7 часов утра. А вот и новости с утра. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Давайте с автотематики начнем. Вот будет новость на какую тему. Машины возрожденной марки «Волга» могут скоро включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси у нас в стране. Вот эту идею общероссийского объединения пассажиров рассмотрят в Минпромторге. Продажи машин нижегородского бренда, напомню, должны стартовать уже летом. Так что, собственно, ответ на инициативу скоро последует. Новые «Волги» делают на базе моделей китайской компании «Джили». И автоэксперты поясняют, вот если их действительно включат в таксо-список, то сам производитель Нижегородской области будет автоматически повышать уровень локализации, который пока что еще низкий. Ну а для пассажиров положительно, если будет решение Минпромторга по этому вопросу, то это добавит тогда еще один вариант машины в классе «Комфорт» и «Комфорт Плюс», потому что в нынешнем списке официальном такси таких автомобилей мало, а «Волга» как раз могла бы занять эту нишу. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет завтра по всей стране. Общая тема на этот сезон выбрано «Родное». Как сообщили в Минкультуре, просто в год единства народов России акция должна таки обратить внимание всех зрителей и участников на богатство и самобытность культурного наследия самых разных регионов, ну и показать всем, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство. Конец цитаты. Музеи, в общем, по всей стране, да и культурные площадки, в принципе, будут работать до ночи. Гостей ожидают самые разные мероприятия, потому что все-таки акция раз в году проходит. Будут и тематические выставки, образовательные программы, исторические реконструкции, мастер-классы по народным ремеслам и спектакли с музыкальными выступлениями и далее по списку. Узнать все расписание мероприятий, вот буквально по всей стране «Ночь музеев», и присоединиться к онлайн-трансляциям на выбор можно на сайте kultura.rf. И еще, что касается и стиля жизни, только в онлайне, и внутренней культуры каждого человека, очень интересная новость для всех тех, кто очень любит сидеть в соцсетях, пришла из Китая. Так вот, во всех соцсетях Китайской Народной Республики что сейчас происходит? Там больше никому и никогда нельзя показывать богатство, люкс, лакшери, роскошный образ жизни и так далее. А все потому, что на государственном уровне власти КНР постановили: демонстрация публичная всего такого вызывает у людей депрессию и нарушает идею равенства. Как результат? Первое. Платформы в китайских соцсетях уже, то, что называется, самостоятельно ищут и сносят аккаунты пользователей, у которых есть фото, видео и описание признаков денежных излишеств. И второе. Сами блогеры в КНР теперь массово начали снимать и выкладывать в соцсети обычную жизнь. Например, работу, быт, семью, умеренный отдых. При этом в реальной жизни в Китае шиковать никому не запретили, но просто главное, не показывай это другим в онлайне и вообще не беси других.
2: Так что, Свет, айфончик со стола убираем, потому что мы с Денисом.
3: А машину цветочком закрыть?
1: Да, айфон 22 есть пока только у тебя.
3: Ух ты, ничего себе!
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Большой-большой всем пятничный привет,
3: ой,
2: самое
3: доброе.
2: Главное. Да, неделя была короткая, тем не менее, понимаете, после выходных она все равно ощущалась как длинная. 15 мая на календаре, 7.04 в российской столице, и мы начинаем это утро на Семи Холмах, друзья. Как всегда, с отличной музыкой, играми. Света сейчас еще расскажет про отличную игру-сюрприз, которая ожидается у нас где-то около половины 11-го, но надо быть внимательным все утро. В общем, здравствуйте, поехали.
3: Да, доброе утро. Мы не могли пройти мимо дня рождения великого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. И, конечно, придумали игру под его день рождения. В руках у меня прямо сейчас потрясающее издание книги «Мастер и Маргарита». Так что игру «Мой мастер» ждите в эфире. Книга будет на кону и, может быть, достанется именно вам. Ну и, конечно, будем болтать с вами в соцсетях. Можем и Булгакова вспоминать, ну и мимо тех,

темы сегодняшней не проходите. Сегодня спрашиваем у вас, что такого вы творили после расставания. Может, кто-то каре стриг, может, кто-то полностью менял свою жизнь, работу, город. Ну, в общем, вот эти все истории будем ждать от вас.

0: Джордж великолепный, конечно. Джордж Майкл и Too Funky на радио 7 на 7 холмах. 7 часов 12 минут точное столичное. И сейчас давайте послушаем, что мы с вами могли пропустить за это утро. Какие тренды все-таки уже появились и что обсуждается в соцсетях.
1: Новость, которая крутится так или иначе вокруг спорта, но мимо никто не пройдет. Мадонна, Шакира и BTS выступят впервые, да, в перерыве финала чемпионата мира по футболу.
0: О-о-о.
1: Шоу состоится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси. И вот в истории FIFA подобный формат шоу, обычно который мы ассоциируем с Суперболом, представят действительно впервые
0: вот
1: в истории.
0: Вот это серьезно, это событие, да.
1: Подождем, да, подождем и с удовольствием посмотрим.
0: Как так, ждем, Мадонна, будем... Шакира и BTS.
1: BTS. Угу. Угу. Как ждем, мы смотрим на новый постер фильма «Человек-паук. Совершенно новый день». Том Холланд, лица не видно, не знаю. 31 июля все это запланировано к выходу на экран, но осталось только дождаться. Какое-то яркое у нас будет с вами лето. А вот яркое лето, практически можно так сказать, было на показе Dior в Лос-Анджелесе. Приехали все. На мой взгляд, вот я обычно говорю про подобные показы, говорю, девчонки, бегите смотреть наряды, потому что нам, девочкам, нужно вдохновляться и вот действительно что-то интересное для себя подсматривать. На мой взгляд, лучше всего все-таки выглядела Сабрина Карпентер. Ну, такая воздушная, ну, такая красивая. Вы поищите в интернете. Ну, вот прям очень милый наряд. И ее вот в сети начали сравнивать с Майли Сайрус, которая пришла просто в джинсах, просто в джинсовой рубашке. Ну, и как-то вот держалась очень так вот отстраненно. При
0: Может,
1: этом...
0: ну, не хватает у нее денег на нормальную одежду?
1: На дизайнера, мне кажется, в данном случае. Стилиста. Ну, стилист должен сопровождать звезд. Ну, по-другому никак. Например, опять же, попадала видео, где Аня Тейлор-Джой выходит фотографироваться. Знаешь, сколько раз стилист поправил ей волосы? Наверное, раз 6. Вот у нее прядочка. Вот один волосок выбивается, тут же подбегает большой мужчина, все это выглаживает ей на голове. Смотрится, конечно, очень комично, но зато бэкстейдж прекрасен, фотографии потом отличные. Сладкую парочку молодых родителей Аль Пачино и его жены тоже заметили, да. Он при этом оказывается адепт проводных наушников, и все отмечают, что никогда с ними не расстается.
0: Может, у него от Bluetooth голова болит?
1: А может
0: Доживите
1: быть.
0: До возраста Аль Пачино.
1: Но в целом же на этом показе были и Дева Кассель, и Маколей Калкин, ну, Аню Тейлору вот уже упоминала, и Майли Сайрус, как уже говорила, и Тейлор Рассел, и Джефф Голдблюм. В общем, целая компания звездных людей, голова может закружиться. Ну, а чего точно закружится голова, и вот как-то я рассматривала эту новость, но все обсуждают, мимо пройти не могу. В Острове Мечты есть такой парк в Москве. Смонтировали основные конструкции новых горок. И вот теперь есть абсолютно точный факт. Они будут самыми большими в Европе.
0: Ты ну, имеется в виду закрытом помещении?
1: Не-не-не, у них теперь будет открытая зона, летняя зона, так называемая. И все это под открытым воздухом. Скорость будет достигать 110 км в час.
0: Классно.
1: 20 новых аттракционов. Ты любишь все эти горки?
0: Да, конечно.
1: Я боюсь жутко. Я всегда плачу полный билет, и моя прогулка, просто прогулка, потому что я просто гуляю и сижу на лавочках, жду своих. Стоит очень дорого. Это всегда самая дорогая прогулка в моей жизни.
0: Мы с коллегами купим тебе абонемент, чтобы ты все-таки себя поборола.
1: Нет, Свет, ты нам еще скажешь спасибо. Вы просто не хотите со мной дальше работать, потому что там я и закончусь.
0: Ребят, мы знаем, что подарить Свете летом на день рождения.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: скоро все это будет. Лана Дель Рей, Summertime, Doing Time на радио 7 на 7 холмах. Ну а что сегодня будет, что нам звезды предсказывают, сейчас расскажем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Мне приятно это произнести, поэтому скажу. Сегодня в пятницу, 15 мая, знаком огня представится возможность проявить себя не в совсем привычной роли. Овны, львы и стрельцы, не бойтесь пробовать. Опыт окажется ценным.
0: Знаки земли. День благоприятен для дел, связанных с домом или личным пространством. Тельцы, девы и козероги. Благоустройство освободит место для нового в жизни.
2: Знаки воздуха. Кто-то из знакомых поделится с вами информацией, которая косвенно затронет и ваши планы. Близнецы, весы и водолеи, не упустите эту информацию.
0: А вот знаком воды сегодня стоит избегать жестких споров. Раки, скорпионы, рыбы. Именно мягкая настойчивость даст лучший эффект.
1: Утро на семи холмах.

Hole Again от Atomic Kitten на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, да что там больше, великая песня великого музыканта Джордж Харрисон. А еще с нами Джей Фа.

0: 7:29 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Движение электричек на Казанском направлении третьего диаметра изменится. С этого дня и до конца выходных скорректируют график, если точно, с полуночи до 7 утра, на субботу и на воскресенье. Вот в этот период специалисты будут менять стрелочный перевод на станции Люберцы. И для этого интервалы электричку увеличат до 40 минут на участке от Люберец до ипподрома. Часть поездов

0: Также не будут останавливаться вообще на станциях Томилино, Ильинская, ипподром. Последние электрички вообще в сторону ипподрома поедут от Плющева до Быкова с полуночи до 7 утра на субботу и на воскресенье только по пути на Москву. Пассажиров поэтому попросили на это обратить внимание. Завтра с 8 утра эстафета по Садовому кольцу стартует на Зубовском бульваре. Финиш будет на Крымском валу. Принять участие в забеге смогут все желающие от 18 лет. И на время этой эстафеты с 6:30 утра и до полудня ограничат движение машин по всему Садовому кольцу в обе стороны. Перекрытия будут вводить постепенно по мере прохождения участников эстафеты. А далее завтра же на Воробьевых горах еще и пройдет городской мотофестиваль, из-за чего примерно с часу дня внешняя сторона Садового кольца тоже будет закрыта. Плюс нельзя еще будет проехать завтра с обеда по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской, по Воробьевскому шоссе, по Бережковской набережной и по Бородинскому мосту. 16 на 17 мая в Москве пройдет «Ночь в музее», которая объединит более 600 культурных мероприятий на 170 площадках. То есть весь город будет участвовать. Старт программе официальный дадут в новом здании картинной галереи художника Василия Нестеренко. Ну а самые масштабные акции пройдут, анонсируют, по крайней мере, в мэрии, в музеях-заповедниках Царицына, Коломенской, а также на ВДНХ. Все мероприятия и все локации, которые будут в акции участвовать, а также регистрация на эти мероприятия, это можно делать на сайте акции «Ночь в музее». И для участия надо оформить бесплатный билет через сервис «Мосбилет». Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию сейчас на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, главная проблема с трафиком сейчас на Варшавском от Каширского до Третьего кольца. Там аварии, затор бордового цвета. Кроме того, большие заторы сейчас на трассах из области к Москве с Востока и на Ленинградском. Ярославская плохо едет от Королева до Ростокина. Серьезные проблемы с трафиком еще на МКАД. От Люблинской к Волгоградскому, от Липецкой к Профсоюзной, от Ленинградского к Волоколамскому. Ну, вот на этом у меня пока что все по московским новостям. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
1: Радио 7.

0: Дюран Дюран и Ordinary World на радио 7 на Семи Холмах. Мир становится не просто, знаете, обычным, он становится серым, для кого-то просто черным, когда вторая половина говорит вам, что вам не по пути. Как из этого выходили вы? Рассказывайте.
1: Есть статистика, есть вот определенная схема действий, которой придерживается большинство. И вот хотелось бы, кстати, еще, чтобы мы смотрели на это, ну, скажем так, в позитивном ключе, потому что времени-то прошло уже много. Угу. Вот, будем вспоминать с улыбкой на устах. Итак, что обычно делают девчонки? До мальчишек еще доберемся, обязательно. Первый этап — это цифровое очищение. Вот говорят статисты именно так. Блокировка бывшего партнера в социальных сетях, удаление совместных фото и переписок. Далее, изменение внешности — новая стрижка, смена гардероба или поход в спортзал. Вот такое, знаете, стремление засиять. Мне кажется, это хорошо.
0: Да ладно, даже... а еще звонок тому, кто проявлял знаки внимания. Ну, ты такая думала, ну пусть посидит во втором вагоне этого поезда.
1: Да, в ночи так написать спишь.
0: Да.
1: Любимая наша. Эмоциональная разрядка. Ну, то есть такое общение с подругами, прослушивание грустной музыки. Все это вот становится в план. Активное ведение соцсетей, которые демонстрируют насыщенную жизнь. Грешим этим, грешим. Согласно вечеринке, путешествия, новые хобби. Ну и, конечно, забота о себе. Погружение в работу, смена обстановки, терапия или уход за собой. То есть массажи, спа. Звучит как план.
0: Как-то все стандартно.
1: Да ладно.
0: Поэтому, друзья, вот мы сегодня как раз-таки с вами разговариваем, что вы необычного делали. Это такой, ну, стандартный набор, который, в принципе, помогает. Это действительно работает. Но, может быть, у вас было что-то такое. Вот, например, сейчас вам будет красивая история. Сейчас дайте я подготовлюсь. Вот музыку надо специальную включить. Это, подождите, Руслан, по-моему, написал. Ну, там такое сообщение. Да, конечно, это Руслан. С вами история одной души. Это вообще цитата. Прошедшей через боль и души, которая обрела крылья. После расставания с бывшей супругой мне было не просто больно.
1: Я как кино смотрю сейчас, сериал.
0: Морально тяжело, внутренне, физически. И мир сузился до одной точки, в которой нет воздуха. Как пишет, а? В общем, смотрите, чем все закончилось. Потому что это очень долго. Руслан прыгнул с парашютом, потом занялся спортом. Выжил 100 килограммов в жиме лежа, это не предел, пишет. Будем идти только вперед. Сменил работу, переехал на другое место. Открыл душу и сердце миру и начал смотреть на все совершенно другими глазами. Результат, пишет он. Встретил того самого человека, которым восхищаюсь, которого люблю. Просыпаюсь с желанием каждый день радовать человека, потому что главное в жизни – любовь. Я желаю каждому из вас, пишет Руслан, встретить такую любовь. Верьте, просите, действуйте. И пусть все у нас будет великолепно. Любви, счастья и благополучия всем.
1: Как мне что озвучивать после этого театрального выступления?
0: Друзья, как считаете, может, давайте мы Руслану сразу главный приз отдадим?
1: И сразу?
0: Потом как-то расслабленно до 11 будем читать ваши комментарии. Что-то обсуждать. Руслан, ну это шик.
1: Согласна. Ладно, я все равно прочту. Ну что, или пауза?
0: Куда? Ну а что ты прочешь?
1: Ладно.
0: Руслан, ну вот это вход, я понимаю. Вот это поздоровался человек. Друзья, через несколько минут мы с вами отправимся в путешествие во времени в интернете. Ну и, конечно, в наших соцсетях собираем ваши комментарии как раз-таки по теме. Что сделали вы после того болезненного расставания и чем в итоге все закончилось? Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джордж Харрисон и Got My Mind Set on You на радио 7 на 7 холмах. Точное столичное 7.46. Как и обещали, отправляемся в путешествие во времени в интернете. Будут две милых истории из 15 мая 2016 года. Ну, в свое время зимой шумела история про козла Тимура и тигра Амура, а в Курской области получилась вот такая штука. Там пес среднеазиатской породы по кличке Снежок подружился с селезнем пекинской породы по кличке Кряка.
1: Прелесть какая. А вот эта порода собак, это большая собака, да?
0: Нет, это все средненькая. И утка средненькая, и собака
1: средненькая.
0: И собака средненькая. Там даже они подружились на фруктохранилище в Беловском районе. Снежок и Кряква. Это знаете, вот журналист писал, я прям вот цитату возьму. Снежок и Кряква познакомились 2 года назад, когда заезжие цыгане подарили мужчине селезня. То есть как это выглядит? Сидит мужчина на фруктохранилище, приезжают цыгане и говорят... Вот тебе селезень. И он говорит, ай-на-не-на-не, братья, спасибо. Уезжает, выходит собака и говорит, что это было? Он говорит, вот уточку тебе привезли. В общем, хозяин строго-настрого запретил собаке обижать утку. Они подружились потом настолько, что спали вместе в одном месте с собакой.
1: Ну, это мило, ладно.
0: Да, ладно.
1: Ну, милая история, хорошая.
0: Ну, а теперь история про преодоление. В этот день китаец по имени Мао Вэйдунг поставил рекорд, который не перебил до сих пор никто спустя 10 лет. Он простоял в планке света сколько?
1: Сутки?
0: Нет.
1: Ну, это много, да, сильно?
0: Да.
1: Ну, ладно, давай, хорошо, давай по-человечески пойдем, без роботов. Ну, наверное, часа полтора.
0: Нет.
1: Да сколько?
0: Ну, скажи еще последнюю цифру.
1: Ну, хорошо, может быть, тогда 17 часов.
0: 8. 8 часов Мао Вэйдунг простоял в планке. Это, я просто вспомнил, как-то я 4 простоял, думал...
1: 4 минуты?
0: Ну, конечно. Конечно, 4 минуты, Свет. Ну, какие 4
1: часа? Да, ну, мало ли, может.
0: Нет, друзья, кто-то из вас, ну, кто профессиональный спортсмен, вы понимаете, что это такое. Ты когда на второй минуте планки начинаешь вибрировать уже, как утенок Кряква, когда тебя знакомят с собакой, то есть тебе очень тяжело. А здесь 8 часов. Но он подготовленный человек, он спецназовец. В общем, вот такой был рекорд, вот такая была история.
1: 8 — это мощно.
0: Конечно,
1: а давай попробуем сейчас. Может, Дениса Лизина попросим, и мы с ним посоревнуемся, кто из нас дольше простоит.
0: Вот видите, с кем мне приходится работать, да?
1: Сразу идея. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джей Файв и Find a Way на Радио 7 на Семи Холмах. 7.50 в российской столице. Друзья, минут через 15 мы с вами сыграем. Это будет реверсивное движение. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Зашли, на главный увидели конвертик в правом верхнем углу. Кликнули на него, форму заполнили, нам отправили. И если ваша заявка прилетает 7-й, вы в игре. Приз великолепный, так что ждем всех и каждого. Сыграем обязательно. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Всех с добрым утром.
1: «Радио 7» теперь еще ближе. «Радио Хаб» — новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал «Радио 7», запускайте и слушайте. Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭТ, представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Всем доброе утро. По температуре пятница с субботой в столичном регионе будут как близнецы. Днем прогнозируют до плюс 22, но важный нюанс. Сегодня в Москве и области местами ожидаются ливни, грозы, град. Пешеходов и водителей поэтому призвали быть крайне аккуратными. А вот завтра плюс 22 градуса, пообещали синоптики, без осадков.
4: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
5: В Москве 8 часов утра. А вот и новости в студии. Денис Лизин. Доброе утро.
3: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Давайте поговорим на тему сверхурочная работа, потому что есть тут очень важная новость. Дума сразу в два раза увеличила лимит этой самой сверхурочки, утвердив законопроект, который, собственно, поменял годовой лимит переработок. Со 120 часов, как есть пока еще, сразу до 240. При этом после, уточняется, 120 часов в год каждый следующий час будет оплачиваться, что важно, не ниже двойного размера. Вот для сравнения, пока что еще первый 2 часа переработки в день официально стоит только как полуторный размер, лишь все последующие как двойной. Далее двойной будет вообще скоро сразу. Плюс еще отдельные условия сохранят для работающих пенсионеров, предпенсионеров, сотрудников, занятых на вредных производствах. Их привлечь к сверхурочной работе можно будет только с письменного согласия. И еще важный нюанс в этом плане. Работники, у которых переработка превысит 120 часов в год, смогут официально брать один оплачиваемый день, но при этом для диспансеризации. Россиян предупредили насчет сокращение

0: формата дистанционной работы, удаленщики, секунда вашего внимания. Экономисты уточнили, что в условиях высокой ключевой ставки, которая держится достаточно уже долго и ограничивает бизнесу доступ к внешнему финансированию, буквально все российские компании в этом сезоне будут сокращать долю удаленки. Среди главных причин отказа компании от дистанционного труда эксперты прежде всего выделяют снижение производительности таких сотрудников и даже подсчитали, что это где-то в среднем минус 10%, если бы человек работал не из дома. Плюс удаленка замедляет процесс и принятия, согласования решений, но и на фоне всего этого прогнозируют. К концу года число россиян, занятых на дистанционной работе, сократится вдвое, и всего по стране удаленщиков в целом останется менее 1 миллиона человек. Вообще примерно 600-800 тысяч сотрудников. А вот мне, извините, от себя добавлю. Кажется, что хоть из дома, хоть из цеха, хоть из офиса человек работает, лишь бы делал работу профессионально, а не как наши коллеги с одной аргентинской радиостанции. Эта новость сейчас из Аргентины будет о том, как радиоведущие пригласили в студию уролога вместо уфолога для разговора о существовании инопланетян. Пригласили случайно. Это новость из рубрики «Так получилось». Ведущие сходу представили гостя как исследователя НЛО и спросили, где он учился на уфолога. В ответ мужчина также сходу уточнил, что вообще-то он работает урологом. Ох и веселая беседа про инопланетян у них далее получилась, и этот эфир аргентинской радиостанции сразу можно заносить в мировой бриллиантовый радиофонд звуковых очепяток, когда ошибка в одной букве полностью переворачивает картину мира. Так и произошло. Но и ведущие с гостем в итоге, как и следовало ожидать, мягко свернули с темы зеленых человечков в сторону мужского здоровья.
1: Вот это я понимаю профессионал. Просто я помню, да, вот ты говоришь, ну, одна буква, да, и вот, пожалуйста, все посыпалось. У нас одна ведущая новостей говорила, что Мария Шарапова взяла большой шлем и тоже перепутала букву.
2: Было так,
1: и мы замерли.
0: Абсолютно. И добавить нечего. Замерла вся страна.

0: Ну что, друзья, пятница, 15 мая 2026 года. Приветствуем всех-всех-всех. Здравствуйте. Целый час впереди на музыку, на игры и на наше с вами бесценное общение.
1: Да, ну и, конечно, заходите в наши соцсети, в любые, которые вам удобны. Могу по секрету сказать, буквально несколько минут назад, после новостей Димы в эфире, мы тут всей радиостанции в планке стояли. Сейчас видео появится в одной из наших соцсетей. Посмотрите, кто оказался самым крепким. На секунду задумайтесь, предположите, а потом либо подтвердите свои слова, либо нет. Ну а что касается темы, то мы сегодня обсуждаем следующее. Что такого вы творили после расставания?

0: M People на радио 7 на Семи Холмах. 8.07 точное столичное. Мы отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: Все именно так. Соцсети наши, комментарии ваши, размышления общие на тему того, что такого мы можем делать и когда-либо делали, ну, когда одни отношения закончились, а другие еще пока на горизонте не появились. Сменила имидж. Похудела на 15 килограммов. Переехала в другой город, вышла замуж, родила дочку. И все это в течение одного года.
0: Вообще молодец.
1: Браво, Ксения.
0: Вообще молодец. У меня есть такая история. Знакомый просил жену похудеть тоже. Вот прям вот, ну, просил похудеть. Она говорит, нет. Он от нее ушел, она взяла и похудела. Где логика? Я не понимаю.
1: Потому что для себя, а не для кого-то.
0: А, то есть вот
1: так. А зачем быть
0: работает,
1: в отношениях, где мужчина, твой партнер, указывает на твои недостатки? Зачем там быть? Ну зачем? Ты задумался? Или что,
0: я
1: Дима?
0: Я вспомнил вчерашнюю историю, когда вы хлопали женщины все вместе, что мужчина в джинсах сел на постель. Просто вспомнил.
1: Ладно.
0: Очень здорово Юрий Федькин написал, пишет, зачем что-то менять? Я кроме адреса не менял больше ничего, если были какие-то болезненные расставания. Классно.
1: Жена-то уже очень давно, пишет Ульяна, но я для себя решила, как только или если мы расстанемся, я сразу же себе заведу собачку Мусю, Масю. Гулять ее буду, воспитывать и любить буду, а когда она на кого-то начнет лаять, я буду говорить, Мася, ну ты чего же? Ты такая невоспитанная собачка. То есть, понимаешь, у Ульяны целый план.
0: Да.
1: Она вот просто в голове видит, как у нее эта собака, видимо, ну, видимо, не разрешают. В детстве не разрешали родители, теперь нам собак заводить не разрешают. Мужья, что за жизнь?
0: А вот какое чудесное сообщение. Это заявка на победу, между прочим, от Елены. Мне расставаться не приходилось. Вот как познакомились с будущим мужем в 18 лет, так и до сих пор вместе. Уже 17 лет. Лен,
1: ой,
0: мужу
1: молодцы.
0: Огромный привет, вы большие молодцы, еще вот вам 20 раз по столько же, пусть все сложится. Очень хорошее сообщение.
1: Андрей пишет, единственное, что понял после расставания, можно жить для себя, не подстраиваться под чужой ритм жизни, заниматься своим большими буквами.
0: Можно, но как-то
1: хобби.
0: Мужчины не умеют.
1: А еще засыпать без поддержки звукового сопровождения рядом похрапывающего человека.
0: Это мужчина написал про похрапывающего человека, так это, на всякий случай. У меня товарищ после развода просил нас, друзей, ходить с ним, помогать ему покупать одежду. То есть он выходил и говорил, ну как я вам? То есть, а ты говоришь, жить для себя. Некоторые не умеют. Некоторые умеют жить для других, и в этом они тоже большие молодцы. А нам тоже, друзья, для вас ничего не жалко. Играем в реверсивное движение через пару минут. Отличный приз ждет. Заявки, как всегда, на сайте radio7.ru, но и во всех соцсетях. Ждем ваши комментарии по сегодняшней теме.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Maroon 5 и This Love на радио 7 на 7 холмах. 8 часов 13 минут в российской столице. Давайте еще раз скажем это слово. Пятница, 15 мая на календаре. И самое время сыграть.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Вы оставляете заявки на сайте Радио 7. Там есть в правом верхнем углу форма конверта. Мы ищем глазами седьмую заявку и перезваниваем, знакомимся. И вот смотрите, как интересно. Мы так любим, когда у нас в эфире кто-то дебютирует. Светлана, оказывается, никогда не играла, ничего не выигрывала. И вот добро пожаловать в эфир. Светлана, доброе утро.
0: Здрасте.
3: Да, доброе утро.
2: А ну расскажите. Расскажите нам, что теперь интересно, а попытки-то играть были или вот как-то вот не доходили руки, что называется?
0: Или сегодня думаете, а попробую-ка я?
3: А попробую, да. Нет, я, по-моему, как-то вот в прошлом году что-то оставляла, какие-то заявки, но, видимо, была не седьмой.
0: Сегодня все сложилось. Видите, человек раз в год играет. Играйте каждый день, играйте чаще. Вот какая разница? Люди, бывает, знаете, там присылают по сколько заявок. А когда сыграет седьмая, это вопрос. Давайте по теме вопрос, опять же. Что вы такого вытворяли после болезненных расставаний?
2: А может, не болезненных, а может, сами уходили кто-то? Представляешь, можно что ж так?
3: Ну, это было, наверное, нет, прям каких-то таких, что-то не вытворяло, а вот с мужем живем уже 18 лет, вроде бы, надеюсь, все будет и дальше так же.
2: Совет да любовь. Все.
0: Как его зовут?
3: Александр.
0: Саш, привет вам огромный, вы молодец. Вы со Светой оба молодцы, вот прям молодцы. Свет, подожди, а ты сколько в браке лет?
2: Ты про меня сейчас спрашиваешь?
0: Да.
2: А, 12.
0: Дим, вы со Светой оба молодцы. Все, давайте. Все, играем. Всех похвалил. Сейчас мы надеемся, Светлана, и вас будем хвалить. Итак, у нас есть игра. Три слова. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Света читает их для вас наоборот. Вам надо воспроизвести их в оригинале. И если вы с этим справитесь, отличный подарок вас ждет. Мы в вас верим. Здесь ничего сложного. Слова связаны с нашей сегодняшней темой. И вот оно первое.
2: Ерак. Ну, наверное, правильно было бы озвучить.
0: С буквы Э.
2: Да. Эрак.
3: Эрак. Ну, брак.
2: Не А. Эрак. Разворачивайте слово, разворачивайте. Вот та самая... та самая стрижка,
3: каре.
2: Которую...
3: Ну,
2: да, каре, делаем, да, потом да, жалеем да, да, да. Вечно.
0: Второе.
2: Ох, сложное слово. Довзар. Ну как, тяжелый такой психологически, но пережить можно абсолютно точно. Довзар.
0: Развод, отлично. Ну и последнее.
2: Дзиереп. У нас случился дзиереп такой.
0: Нет, это что-то на белорусском. Дзиереп.
3: Переезд какой?
0: Я глядела, а у него дзиереп. Это переезд, конечно.

0: справились. Прекрасный дебют. Браво, браво. Так, Светлана, рассказываю о подарке. Вы получаете 2 приглашения на конференцию Psychologist. Теория свободной мысли на тему психология будущего. Все это будет проходить 19 мая в демонстрационном зале ГУМа в Москве, где вместе со звездными спикерами вы узнаете, как найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен. О, как!
1: С мужем пойдете. Красотища. Так что, Светлана, еще раз вас поздравляем. Вот то, что называется дебютировала, да вы дебютировали. Не выговорю. Ладно, хорошо. Доказав в очередной раз свою профнепригодность, напомни, друзья, куда отправлять свои заявки на игру, потому что через час у нас уже будет поисковая строка. Разумеется, на сайте radio7.ru.
2: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Великолепный саундтрек из фильма «Топ Ган». Разумеется, «Berlin, Take My Breath Away». Что дальше? Разумеется, все самое лучшее для вас, друзья. Roxette, Daft Punk, The Weeknd. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно» через 20 минут. Те самые 8.20, кстати, в эти минуты в российской столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка

0: для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
1: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
2: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
1: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
2: Ресторан а-ля карт и изысканные напитки.
1: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
6: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
7: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
8: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Я же Капарона.
8: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн – radio7.ru. И мобильное приложение «Радио 7».

0: The Weeknd и Daft Punk на радио 7 на Семи Холмах. Дальше, как всегда, больше только лучшей любимой музыки. Совсем скоро с нами Элли Голдинг. А еще Алфавиль. И уже через несколько минут Марк Энтони. Да-да, объявляем белый танец. 8:29 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. На участке МКАД в развязке с улицы Молдогулова и Новоухтомским шоссе открыли сразу три переходно-скоростные полосы, повысив там пропускную способность. Теперь, сообщается, автомобилисты съезжают с внутренней стороны МКАД в район Вишняки и Косино-Ухтомский из дополнительных полос и меньше тормозят основной автопоток, а также съезжают с Новоухтомского шоссе и улицы Молдогуловой на внутреннюю сторону МКАД в свои полосы. Вот благодаря этим изменениям движение в районе этой развязки на востоке Москвы стало равномерней, легче, проще, но и в целом вообще пропускная способность МКАД в зоне добавления таких переходно-скоростных полос увеличивается по статистике процентов на 15. В субботу с 6:30 утра и до обеда 14:00 в центре Москвы не будут ходить трамваи. Это на время проведения эстафеты «Садовое кольцо», а потом и мотофестиваля. И сообщается, что трамвай Т1

0: Например, поедет завтра от метро «Университет» только до Павелецкого вокзала, а потом только через метро «Пролетарская», площадь Ильича, «Авиамоторная», «Бауманская», «Красносельская». Трамвай Т2, в свою очередь, ездить завтра будет от метро «Чертановская» только до Павелецкого вокзала, а потом исключительно через метро «Пролетарская», площадь Ильича и «Авиамоторная». Вместо трамваев завтра через центр будут запускать дополнительный автобусный маршрут номер 913Т от 3-го Павелецкого проезда до Чистых прудов. Новый маршрут проекта «Москва-область» поедет с субботы, связав столицу на сей раз с Сорокиной и Клязьминским водохранилищем в городском округе Мытищи. Тут сообщается, что на маршрут номер 1438 выводят новые автобусы большого класса «Нефас» в пригородной комплектации с мягкими креслами. Они низкопольные, с широкими накопительными площадками, климат-контролем, медиапанелями, USB-зарядками для гаджетов. Пассажирам при этом напомнили, что благодаря абонементам единой зоны пригород можно экономить серьезно на этих маршрутах проекта «Москва-области» и совершать бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы. Ну, а теперь сейчас к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, самые серьезные заторы на 8.30 утра – это на Московской кольцевой от Дмитровского до Волоколамского с двумя авариями. Также на МКАД между Каширским и Варшавским, причем вот этот затор в обе стороны, там же битком еще въезды по Симферопольскому и через Видное. Ну и плюс к этому из-за последствий серьезного ДТП вообще все стоит в районе связки Каширского, Варшавского, Андропова. На этом пока что все по московским новостям. Всем хорошего дня!
1: Радио 7.

0: Алфавиле Big in Japan на Радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях по-прежнему собираем, друзья, ваши комментарии по теме, что такого вы творили после болезненных, а может быть и не очень, расставаний. Рассказывайте автору лучшего комментария, вручим очень приятный подарок уже через пару часов.
1: А в студии появляется человек, с которым, я надеюсь, мы никогда не расстанемся. Да, наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, у нас вопрос от Алексея из Москвы. Короткий вопрос. Откуда пошло выражение «всыпать по первое число»?
3: Это выражение из весьма неприятной практики дореволюционных школ и гимназий.
0: Связанной, что ли?
3: Да, с телесными наказаниями. То есть это выражение восходит к старинной практике пороть учеников, ну, в том числе чисто профилактически. Учеников могли пороть независимо от того, виноваты они или нет, ну так, на всякий случай. А уж если пороли сильно, то порки хватало на все последующие недели, вплоть до первого числа следующего месяца.
1: Вот оно что.
3: То есть это связано с довольно сильными телесными наказаниями.
1: Спасибо, будем знать. Хорошо, что сейчас не так. Друзья, ну а вы любого числа свой вопрос можете задать Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Вот уж действительно вопрос, what are you waiting for? Мы ждем выходные, это понятно. Элли Гулдинг, кстати, на Радио 7 на Семи Холмах. Потому что какие же это будут выходные? Что за уикенд нас ждет с вами, друзья?
1: Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode.
0: Да, мы будем наслаждаться тишиной под музыку. Enjoy the silence, разумеется, под музыку Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров на такой, знаете, меланхоличной музыке, великолепной при этом. Ваш собственный персональный уикенд Depeche Mode только на Радио 7.
2: Стоит рассказать о том, что выход композиции Personal Jesus сопровождался одной из самых креативных промо-акций в истории. Это вот абсолютная правда. Группа разместила в британских газетах объявление с короткой строчкой «Ваш собственный личный Иисус». И далее шел номер телефона. И вот тот, кто не побоялся позвонить одним из

0: первых мог услышать в трубке песню, которая позже стала, ну, таки легендарной. Трек вызвал бурю негодования, конечно, со стороны религиозных активистов, хотя Мартин Гор вкладывал в текст совсем другой смысл. Он вдохновился мемуарами Присциллы Пресли, которая буквально боготворила Элвиса, превратив его в своего личного кумира. Несмотря ни на что, Personal Jesus стала одним из главных хитов Depeche Mode и навсегда закрепил за группой репутацию провокаторов.
1: И пора нам послушать именно этот трек.
2: Weekend Depeche Mode. Только на Радио 7.

0: Да, друзья, сегодня уже пятница, нас с вами ждет уикенд Depeche Mode, и он будет великолепным, но это далекое будущее относительно, а в ближайшем будущем, минут через 15, мы сыграем с вами в поисковую строку. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа на Radio 7 танцевальная коллекция, 8.50 в столице, с добрым утром.
1: Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения.

0: таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении Вертиго Хель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
12: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
13: Корпоративный мессенджер номер 1 по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. По температуре пятница с субботой в столичном регионе будут как близнецы. Днем прогнозируют до плюс 22. Но важный нюанс. Сегодня в Москве и области местами ожидаются ливни, грозы, град. Пешеходов и водителей поэтому призвали быть крайне аккуратными. А вот завтра плюс 22 градуса, пообещали синоптики, без осадков.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: Девять часов утра в Москве. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Вот после того, как в минувшем январе, напомню, выезд подростков до 14 лет из России за границу в любом направлении по свидетельству о рождении стал невозможен, стал нужен загранпаспорт, ну и как результат, в том числе, упал на это лето грядущий семейный турпоток в Абхазию. Так вот, теперь в ассоциации туроператоров официально объявили, дети в возрасте до 14 лет вновь могут выезжать из России именно в Абхазию, а также еще в Южную Осетию по свидетельству о рождении. То есть прошлую практику снова вернули. Но есть очень важный нюанс для родителей. Это исключительно сделали только, чтобы все семьи успели спокойно сделать своим детям заграны. Старый порядок выезда из страны в Абхазию и Южную Осетию ребятам до 14 лет из нашей страны будет действовать только до конца следующего года. На всех при этом остальных загран-направлениях, напомню также для родителей, всем выезжающим загранпаспорт нужен. С завтрашнего дня и до середины сентября при поддержке Федерации велосипедного спорта и Минспорта начнется и будет длиться несколько месяцев главная велогонка года в нашей стране. Она не просто многодневная, она многомесячная. Название «Россия» пройдет по 8 регионам, а посвятили ее грядущему юбилею всем известного знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо». В общем, более 30 тысяч велосипедистов проедут более 500 километров от Костромы и буквально до центра Москвы. Тут сообщается, что крупнейшая в России велогонка стартует завтра именно в Костроме, а далее проследует через Владимир, Суздаль, Ярославль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и до столицы России. А Общественная палата России выступила против запрета популярнейшего школьного мема 6-7. Ну, мол, не надо. Но, мол, любые же ограничения лишь приведут к тому, что это будет еще более популярно. Будет дополнительное внимание. Но остановитесь. И учителям рекомендовали с юмором и спокойствием относиться к 6-7.

0: мемасу, который вызывает у всех подростков России восторг. Поводом, давайте тут отметим, для обсуждения этой многим взрослым даже неизвестной темы стал учительский юмор в одной из школ Перми, где преподаватель математики официально объявил о запрете на использование числа 6-7, 6-7. Ученика, который произнесет, это я сейчас цитирую объявление, ученика, который произнесет вслух 6-7 или 6-7, ждет наказание в виде 6-7 дополнительных заданий, например, решение 6-7 примеров или подготовки 6-7 презентаций по предмету. Вот такой текст объявления от математика был. Дети в этой пермской школе в итоге тут же улучшили показатели по дисциплине, ну потому что до этого при решении задач на математике именно это число 6-7, 6-7 вызывало у них слишком бурную реакцию. Но в целом никакого запрета на это у наших школьников нет и, судя по всему, не будет. Дышите ровно. Да и до конца учебного года неделя-другая и лето.
1: Общественная палата — это те, которые квадроберов еще пытались запретить.
0: Я думаю, да.
1: Ребят, квадроберы уже там же, где скоро будет и 6-7. Да, ну, покричите, 6-7, ладно, 6-7. Уже, отойдите души. 6-7!

0: и Светлана Молодцова.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, 15 мая на календаре, не 6-7, конечно. И главное, что сегодня пятница. И впереди еще один час с отличной музыкой, хорошими играми и нашим с вами бесценным общением.
1: Да, заходите, пожалуйста, в социальные сети наши и в те, которые вам удобны. Мы вот все ради вас, что называется. Обсуждаем сегодня следующую историю. Периодически же мы с кем-то расставались в своей жизни и начинали вести себя, ну, как бы нехарактерно для себя самих же. И вот если таковое случалось, расскажите нам, пожалуйста, что делали, как себя вели, куда уезжали, может быть, язык новый выучили. Вот эти все истории будем собирать у нас в соцсетях.

0: это Борис Without Organs на радио 7 на Семи Холмах. 9.07, точное столичное. Как всегда, в это время отправляемся в наши соцсети за вашими комментариями.
1: От Ирины потрясающий комментарий. Послушайте, она пишет: «Я как фотограф скажу, самые шикарные фотосессии после расставания. Это те самые лучшие версии себя. И каждый раз я удивляюсь, как на семейной съемке с мужем это обычная девушка, а после расставания богиня, голливудская звезда, модель с обложки, девочки, ну можем же!» Я потом на съемках фразу говорила: «Представь, что это увидит бывший», и все сразу преображались. Класс!
0: Вот это заявка на победу, да, между прочим, да. Это шикарный комментарий. Супер. Вот здесь мы говорили о том, что дамы часто меняют прически, Света говорит, каре делают в основном. Иван прислал нам ВКонтакте: «А я каждый раз, ну, после расставания, угу, иду в ванную и брею голову перед зеркалом в ноль».
1: На лысо, то есть?
0: Ну, да.
1: Угу. То есть сразу понятно.
0: Радикально.
1: Свободно, и все.
0: Радикально,
1: мальчишка
0: хорошо
1: идет, можно подходить, да? По нему сразу видно, получается. Доброе утро. А у нас уже, кстати, день в разгаре. Это Иркутск на связи. После расставания сделала ремонт в квартире, поменяла мебель, воспитала двух детей, со временем
0: там между
1: купила...
0: делом, да?
1: Да-да-да.
0: Меняла мебель и детей.
1: Со временем купила квартиру, переехала, устроилась на новую работу, начала ездить на море. Правда, до сих пор так и не встретила любимого человека. Ну, во-первых, искренне желаем, чтобы встретился он. А с другой стороны, зачем? Настолько самодостаточны вы в своей жизни, это так прекрасно. Ну, ладно, пусть как сложится.
0: Есть и счастливицы, собственно, в чате. Вот Маша пишет: «От меня не уходили никогда. Хоть я и в отношениях могу порой какую-нибудь дурость сделать». Конец цитаты.
1: Вот очень сильная Маша, да, крепкие руки.
0: А может, любят Машу очень сильно?
1: Согласна.
0: Тоже такое?
1: Согласна. Антон пишет: «Купил себе бас-гитару и начал учиться играть блюз».
0: Блюз на бас-гитаре? Антон, прям просим фрагмент. Нет, именно такие. Ну, представляете... Ну. Пассажи Гарри Мура, сыгранные на бас-гитаре. Очень хотелось бы послушать. Очень хотелось бы прочитать ваш комментарий, потому что нам через полтора часа итоги подводить, а мы еще не видели, как вы в кавычках страдали, а может быть и без кавычек, в момент сильного расставания. Душевного потрясения в хорошем смысле этого слова, а может быть в очень хорошем, потому что, как часто показывает практика, да, в 90% случаев, все, что не делается, все к лучшему, и люди потом спустя какое-то время выдыхают и говорят: «Ой, как хорошо, что все это закончилось». Mm-hmm. У нас же все только начинается, все только впереди. Например, игра «Поисковая строка». Буквально через пару минут заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: «Олив Юнад Лоу» на Радио 7 на Семи Холмах. 9 часов 14 минут в российской столице. Да, время вперед. Приближаем выходные вместе, в том числе и с игрой «Поисковая строка».
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: И вот сейчас все, кто около радиоприемников своих или слушают через соцсети наши, вот прям внимание, у нас на кону сумка «Хэнди» от «Радио 7», и сейчас у каждого из вас есть шанс ее получить. Полезная вещица перед летом, прям то, что нужно, и плед сложить, и пару чашечек с собой, куда-нибудь на пикник сходить, прям супер, она легчайшая, так что будет очень-очень полезно.
0: Да, по многочисленным просьбам сыграем сегодня с соцсетями именно, да, потому что вчера вот людям очень понравилось, писали потом, а давайте-ка еще раз вот так сыграем. Давайте, нам не жалко, даже интересно. Итак, это поисковая строка. А как всегда, тема связана с сегодняшней темой. И выглядит это следующим образом. Света для вас сейчас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. А вам надо будет догадаться, вот с какого вопроса все эти три запроса начинались. Потому что он один ко всем трем подходит идеально. Ну, самые часто задаваемые, так сказать. А мы можем, знаете, как чуть-чуть усложнить вам жизнь, потому что сегодня очень простое задание. Давайте вот по одному слову, по одному запросу. Давай вот прямо с первого начни.
2: Думаешь?
0: Давай,
2: ладно,
0: вот заряжай первое.
2: Сеть Wi-Fi на ноутбуке.
0: Опа, с какого вопроса могло начинаться это? Сейчас я представляю, кто-то раз и даст.
2: И сразу, да, правильный ответ.
0: Это будет поразительно. Ладно, дальше. Катя, неверный ответ.
2: Ты прям следишь в прямом эфире, да? В режиме реального времени. Ладно, еще одно продолжение того же самого запроса. Тот вечер в июле. Ну все понятно же, да?
0: Да.
2: Ну, вообще просто понятно. Есть правильный ответ?
0: Да, Катя как раз-таки и ответила. Со второй попытки, на самом деле, первая ответила Маша. Но Маша у нас выигрывала буквально позавчера, поэтому, Маш, по правилам не можем нажать вот эту кнопку с аплодисментами. Мы нажмем ее для Кати. Третий, какой там был вариант?
2: Человека и перестать думать о нем.
0: Как,
2: ну что, как забыть?
0: Как забыть, конечно!
2: Сеть Wi-Fi на ноутбуке, как забыть тот вечер в июле. Интересно, что там было. Как забыть человека и перестать думать о нем. Поздравляем от души, что могу сказать? Сумка, Хэнди. От Радио 7 ваша.
0: Екатерина Полищук, сейчас с вами свяжемся и расскажем, как она до вас доберется. Поздравляем, вы молодец. Со второй попытки, с первой не получилось, но со второй все. Все ваше, ура.
1: Поисковая строка Радио 7.

0: На радио 7 на Семи Холмах, конечно же, Крис Ри и его Джозефина. А у нас есть Татьяна. Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» уже через 20 минут на радио 7. Ну а в самые ближайшие минуты для нас поет Робби Уильямс. 9:20 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
2: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение.

0: Благовещенская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
1: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8 тысяч свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЦ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Один из главных хитов Робби Уильямса «Supreme» на радио 7 на Семи холмах. Ну, собственно, все главные хиты, опять же, и впереди. И совсем скоро с нами Johnny Hates Jazz.

0: 9:28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. Движение электричек на Казанском направлении третьего диаметра изменится. С этого дня и до конца выходных скорректируют график, если точно, с полуночи до 7 утра, на субботу и на воскресенье. Вот в этот период специалисты будут менять стрелочный перевод на станции Люберцы. И для этого интервалы электричек увеличат до 40 минут на участке от Люберец до ипподрома. Часть поездов также не будут останавливаться вообще на станциях Томилино, Ильинская, ипподром. Последние электрички вообще в сторону ипподрома поедут от Плющева до Быкова с полуночи до 7 утра на субботу и на воскресенье только по пути на Москву. Пассажиров поэтому попросили на это обратить внимание. Завтра с 8 утра эстафета по Садовому кольцу стартует на Зубовском бульваре. Финиш будет на Крымском валу. Принять участие в забеге смогут все желающие от 18 лет. И на время этой эстафеты с 6:30 утра и до полудня ограничат движение машин по всему Садовому кольцу в обе стороны. Перекрытия будут вводить постепенно по мере прохождения участников эстафеты. А далее завтра же на Воробьевых горах еще и пройдет городской мотофестиваль, из-за чего примерно с часу дня внешняя сторона Садового кольца тоже будет закрыта. Плюс нельзя еще будет проехать завтра с обеда по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской, Смоленской, по Воробьевскому шоссе, по Бережковской набережной и по Бородинскому мосту. С 16 на 17 мая в Москве пройдет «Ночь в музее», которая объединит более 600 культурных мероприятий на 170 площадках. То есть весь город будет участвовать. Старт программе официально дадут в новом здании картинной галереи художника Василия Нестеренко. Ну а самые масштабные акции пройдут, анонсируют, по крайней мере, в мэрии, в музеях-заповедниках Царицына, Коломенской, а также на ВДНХ. Все мероприятия и все локации, которые будут в акции участвовать, а также регистрация на эти мероприятия, это можно делать на сайте акции «Ночь в музее». И для участия надо оформить бесплатный билет через сервис «Мосбилет». Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что Каширская, Андропова, Варшавская к третьему кольцу. Скоростной диаметр от Каширского к Люблинской. Вот все эти направления практически не едут на 9:30 утра из-за последствий крупного ДТП. Там на эту минуту совершенно непроезжаемая ситуация. Также сложно еще с трафиком на Дмитровском и далее по северу третьего кольца. И еще на северо-западе и Ленинградская в больших заторах, и Московская кольцевая по внешней стороне. На этом все по московской информации. Всем хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Я часто закупаю билеты на различные мероприятия для класса. Проводится опрос для желающих, покупая билеты. Покупаю за свои деньги, а потом родители мне перечисляют. Но некоторые родители не спешат возвращать долги. Через какое время необходимо напомнить и как это сделать деликатно?
1: Ну, нет никаких правил, когда вот прошло столько-то, значит, времени, пора там такое-то сообщение отправлять или связываться другим образом. Но можно исходить из логики, согласно которой людям, конечно, там, ну, 2-3 дня, мне кажется, правильным дать на то, чтобы они... Там кто-то не успел прочитать сообщение, кто-то читает там спустя какое-то время сразу махом. Ну, в общем, я бы не теребила каждый день, это точно, людей, но при этом через 2-3 дня можно напомнить. Причем напомнить не обидным там образом, не пытаясь обвинить кого-нибудь там в том, что до сих пор, да, денег нет, сколько можно, а попробовать там, ну, такую техническую проверку, знаете, организовать. Например, там, дорогие родители, билеты уже у меня на руках, там, проверьте, пожалуйста, все ли успели перевести оплату. Да, это выглядит уже вроде бы и не оскорбительно, и при этом напоминание. А вот если спустя какое-то время, да, уже несколько дней прошло, и мы, возможно, там один или два раза вернулись к этой теме, и как бы деликатно мы не напомнили, все равно кто-то остался из должников, кто деньги не перевел, вот здесь, наверное, нужно уже переходить в личные коммуникации, переходить уже в частную вот переписку один на один, а не в группе это делать. Возможно, даже позвонить нужно, ну и обговорить с человеком напрямую вопрос, конечно, в какой-то более понятной межличностной манере.
2: Спасибо. Друзья, свои вопросы задавайте Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
3: Радио 7.

0: Johnny Hates Jazz на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 9:45. Ну и, друзья, пришло время поздравить одного человека с большой буквы.
1: При этом мне кажется, что поздравлять можно всем миром.
0: Да.
1: Сегодня, 15 мая 2026 года, исполняется 135 лет со дня рождения великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. И к этому юбилею приурочены масштабные мероприятия. К слову, сейчас проходит 4-й мультидисциплинарный Булгаков-фест в Москве, и продлится он до 17 мая. Его, конечно, можно посетить в Санкт-Петербурге. В Петербурге и других городах запланированы выставки, приуроченные к этой дате. И еще что выяснило, что 135-летие мастера отметят даже в Риме.
0: Ого.
1: Вот точных подробностей не нашла, но когда вот эти события все уже пройдут, обязательно в эфире что-нибудь интересное расскажем. Юбилейные мероприятия охватят памятные места, связанные с жизнью и творчеством автора мастера и Маргариты. Ну и мы, конечно, тоже не остаемся в стороне.
2: Мой мастер на радио 7.
1: Да, ко дню рождения великого писателя мы придумали игру, и на кону у нас, друзья, коллекционное иллюстрированное издание великого романа «Мастер и Маргарита». Что нужно делать? Нужно будет в следующем часе ловить подсказки. Мы загадали несколько персонажей из романа. Изначально их будет два этих самых персонажа. Описывать будем цитатами из романа. И как только вы догадываетесь, о ком речь, нужно сразу идти на сайт «Радио 7», оставлять заявку, ну то есть форму, заполнить конверт и указать, каких персонажей мы загадали, и ждать. Если вы будете первым, кто верно ответит и разгадает этих персонажей, то вы попадете уже в прямой эфир, где сможете побороться за прекрасное издание романа.
0: То есть это будет уже практически финал, и мы вас там ждем. Всем, разумеется, удачи. И, знаете, словами не выразить, насколько хороша эта книга.
1: Очень красиво, да.

0: да, я сейчас покажу.
1: Конечно, вообще без вопросов.
0: Все, в соцсети заходите, смотрите, что будет в розыгрыше. Сама игра непосредственно где-то около 10:30, так что имейте в виду и готовьтесь поздравить Михаила Афанасьевича Булгакова с днем рождения. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тис, The Big Bang на радио 7 на Семи холмах. У вас день сегодня каким будет? Big Bang, а может быть просто спокойным? Об этом расскажем прямо сейчас в нашем гороскопе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Мне кажется, сегодняшний день уже будет хорошим, только лишь потому, что он пятница. Так, 15 мая у нас на календаре знаком огня представится возможность проявить себя в не совсем привычной роли. Овны, львы и стрельцы, не бойтесь пробовать, опыт окажется ценным.
0: Знаки Земли, день благоприятен для дел, связанных с домом или личным пространством. Тельцы, девы и козероги, благоустройство освободит место для нового в жизни.
2: Знаки воздуха, кто-то из знакомых поделится с вами информацией, которая косвенно затронет и ваши планы в том числе. Близнецы, весы и водолеи, не упустите ее.
0: Знаком воды сегодня стоит избегать жестких споров. Раки, скорпионы и рыбы. Именно мягкая настойчивость даст наилучший результат.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13

0: Пятая церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для зрителей старше 18 лет.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипт. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
9: 16+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. По температуре пятница с субботой в столичном регионе будут как близнецы. Днем прогнозируют до плюс 22. Но важный нюанс. Сегодня в Москве и области местами ожидаются ливни, грозы, град. Пешеходов и водителей поэтому призвали быть крайне аккуратными. А вот завтра плюс 22 градуса, пообещали синоптики, без осадков.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице пятничные 10 часов утра. И пятничный Денис Лидин с новостями. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Давайте с автотематики начнем в этом выпуске. Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей по стране подросла так уже, что находится на отметке 25 тысяч рублей. Это еще раз средняя стоимость. Для аварийных клиентов, для сравнения, средний ценник автогражданки сейчас 32 тысячи. Самое важное, эксперты отмечают в этих цифрах, которые поступили, рост стоимости полисов опережает инфляцию. Причем серьезно. А это все из-за того, что расширен был под Новый год тарифный коридор, в котором страховщики имеют теперь право устанавливать новые цены ОСАГО. И вот тут, на самом деле, еще и от самих страховых компаний пришли сразу две важных для водителей инициативы. Прямым текстом страховщики сообщают в адрес Центробанка, что и этих лимитов все еще не хватает. Стоимость автогражданки для новичков и аварийников должна быть еще выше. И второй момент. Страховщики все-таки хотят сами устанавливать цены на ОСАГО, как в добровольном страховании. И поясняют, мол, формировать тогда цену полиса будут не только персонализированные, но и честно, на основе максимально широкого набора данных о каждом водителе и о его рисках. Disney окончательно уйдет из России в этом году. Срок действия, потому что лицензионных контрактов этой американской корпорации с российскими видеохостингами подходит к концу, и важно, что заключать новые соглашения Disney не планирует. Самое главное последствие, которое на практике тогда будет, это то, что после окончания срока последних лицензий показ фильмов и мультфильмов этого бренда будет далее в России нелегальным. Понятно, что пиратов это не остановит, но тем не менее. Сейчас на онлайн-платформах, допустим, можно еще спокойно посмотреть такие мульты, как «Дамбо», «Пиноккио», «Золушка», «Бэмби», «Алиса в стране чудес». Однако уже, например, анимация «101 далматинец», «Король лев», «Русалочка», «Аладдин» недоступны на российских стримингах. И вот в продолжение и детской, и семейной темы. Давайте еще одну новость из Китая рассмотрим. Правда, это уже будет не добрый нарисованный мультик, а черный юмор суровой реальности. Потому что это новости из нашей непостоянной рубрики «Отцы и эти». Там китайский батя взял с собой на работу 12-летнего сына и пояснил начальству, зачем его привел.

0: это чтобы, говорит, укрепить с сынком эмоциональную связь. Пусть посмотрит, как отец работает. И пока отец работал, а в частности курсировал по офису, делал свои какие-то дела, его 12-летний отпрыск, находясь в кабинете один, со скуки начал жечь зажигалкой салфетки. Ну, понятно, что нечем другим заняться в офисном кабинете. Как так получилось, что после этого начался пожар, я не понимаю. А далее, пока ехали пожарные, отец этого шалуна вместе со всеми другими сотрудниками компании, включая начальство, пытался ликвидировать возгорание собственной компании самостоятельно, с помощью огнетушителя. И ведь к приезду пожарных они сами почти весь огонь потушили. Правда, в итоге, по факту, офис уничтожен полностью. Ущерб десятки тысяч юаней, но позитив в этом все-таки есть. Явно эмоциональная связь китайского отца с китайским сыном после этого ЧП явно теперь на недосягаемом уровне.
1: Интересно, китайские детдома пополнились после этого случая?
2: А вы видели, Илон Маск с собой сынишку тоже привез в Китай?
0: Тоже
2: развлекался. Не знаю.
0: С зажигалочкой и салфетки.
1: У нас есть лидер соседней страны, который везде сына вообще гоняет. Но там все мирно, и все Колю любят.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром всех-всех-всех. Пятничным, конечно, да, добавим это прилагательное. 15 мая на календаре. И, друзья, у нас целый час впереди снова на отличную музыку, на наше с вами бесценное общение, ну и ту самую новую игру «Мой мастер».
2: Да, нужно будет обязательно внимательно следить за эфиром. Нужно, чтобы сайт «Радио 7» у вас тоже в этот момент был открыт. Но подробнее вот прям вот через несколько минут. Книга у нас потрясающая книга. Давайте чуть подробнее. Коллекционное, иллюстрированное издание «На кону». Ну и, конечно, соцсети открыты для общения. Мы сегодня спрашиваем у вас, что такого вы вытворяли, делали, ну или ничего не делали, это тоже позиция, после расставаний. Рассказывайте.

0: Кто слушал эту песню в конце 90-х после расставания на репите? А?
1: Ну,
0: было? Конечно.
1: Было.
0: Вот лучше песни прорыдаться, наверное, нет. Как он мог? Великолепный, конечно, шикарный хит от No Doubt, Don't Speak на радио 7 на Семи Холмах. Но сейчас говорите вы, рассказывайте свои истории о том, что вы вытворяли после расставания.
2: Наталья пишет: «Доброе утро, чат!» Вспоминала свой первый роман, который длился с 11 класса до первых курсов института. В принципе, все ясно. Школьная любовь, юность, не слишком долгие отношения — классика. Расставались спокойно, без эмоций, ругани, криков, по обоюдному согласию. Но перед самым расставанием уже попросил у молодого человека подарок на долгую память. Угу, так вот, этот... Подождите. Ага, не, подожду. А, в конечном итоге закончилось все пирсингом. Пупок прокололи. Зачем? Это ж на всю жизнь.
0: Нет, ну ладно,
2: ой, так, ну и Наталья добавляет: а вот если представить, что рассталась бы с мужем сейчас, то эх, как просто гульнула бы. И тут же она в смайликах передает и отпуск, и игристые, и солнце, и танцы. Но, говорит, помечтала и хватит.
0: А вот смотрите, какая хорошая история от Александра. После развода с женой навалился стресс. Я взял дочь и улетел в Таиланд. А потом нашел работу в другом городе и уехал туда. С глаз долой, сердце вон. Что пишет дальше? Не помогло. За 3 года ни у нее, ни у меня на личном фронте не сложилось. И как итог, мы снова вместе вот уже 6 лет. Люблю ее еще больше.
2: Совет да любовь, что уж могу
0: классно,
2: сказать.
0: Да, классно.
2: Да, да, от Ирины сообщение: девочки, многие переживали расставание, предательство и так далее. Но помните одно: изменяли даже Мэрилин Монро, Шакира и Моники Белуччи. Так что не надо думать, что с вами что-то не так. Вот знаешь, такое утверждение. Вот это главное. Вы самые прекрасные, и ваша лучшая история еще ждет вас впереди. Весна наступит даже после самой холодной и унылой зимы.
0: Ой, как хорошо. Давайте
2: очень
0: еще
2: хорошо.
0: Ладно. Марфа. В прошлом году после расставания в свои 35 поехала и прыгнула с парашютом. Просто вместо экстрима на аэродроме почувствовала такое умиротворение, как никогда в жизни. Но теперь, если я решу снова прыгнуть, будет уже не страшно. Боль, конечно, от расставания это, увы, не уменьшила. Так что не всегда работает.
2: Так, ну а прямо сейчас, друзья, соцсети откладываем, открываем сайт Радио 7, потому что есть шанс побороться за прекрасную книгу.
3: «Мой мастер» на Радио 7.
2: Итак, на кону у нас коллекционное иллюстрированное издание романа «Мастер и Маргарита». И сейчас я вам опишу одного персонажа из книги. Ваша задача — догадаться, о ком речь, и ждать следующую подсказку. Как только 2 персонажа соберете, отправляйте, собственно, через форму конверта на сайте Радио 7. Итак, Дима тоже играет, потому что он не знает, о ком я буду сейчас говорить.
0: Да, мы специально
2: договорились. Да, специально. Итак, поехали. Человек лет 40 с небольшим. Человек с лицом, которое было скошено на один бок.
0: Мужчина или женщина? Вот как-то ты...
2: Он...
0: Все, я молчу.
2: Хромает.
0: Ага.
2: Одет в дорогой серый костюм. Тут нужно понимать, что периодически, да, я прям цитирую роман. Туфли, на голове берет, на пальце огромный черный бриллиант. Вместо трости, трость, кстати, с черным набалдашником в виде головы пуделя, а позже шпага. Сигара
0: знаю.
2: Носит с собой золотой портсигар. При этом яркая деталь: у него разные глаза, левый черный, правый почему-то зеленый. Но здесь, я думаю, очень
0: Дэвид
2: просто.
0: Бови.
2: Да, Дэвид Бови. Я специально так сделала, чтобы первый персонаж считывался довольно легко и быстро. Но тут нужно отметить, что и сам Булгаков этому персонажу уделил особое внимание. И он один из тех, кто описан в мельчайших деталях и вот прям очень и очень подробно. Если догадались, ждите в эфире следующую подсказку, ловим следующего персонажа. Всем удачи.
0: А давайте, кстати, через 3 минуты следующего персонажа загадаем. Но для начала Мэтт Конн.

0: Да, у нас сегодня с вами, друзья, утро богатое на события, но в том числе сейчас уже что-то происходит в соцсетях и в интернете, что именно точно знает Света.
1: Да тут все стали гоняться за обувью определенной. Ну, в общем, все мы знаем бренд, который выпускает, ну, такие тапочки резиновые. Не буду называть, я думаю, и так понятно. Ну, в общем, с другим брендом они сколлаборировались. Это уже Red Bull, здесь все понятно. И выпустили гоночные тапки в стиле болидов Формулы-1. Смотрится это, конечно, очень-очень странно, но в силу того, что это редкость, в силу того, что это вот выпущено только-только-только, конечно, всем сразу захотелось в этом ходить. Что касается стоимости, поискала, нашла от 6500 рублей. За пару все это будет продаваться. Ну, что ж, подождем. Разлетается по интернету цитата Геннадия Онищенко. В общем, академик Российской академии наук. Попробовал сдать ЕГЭ, но у него не получилось. И выдали цитата. Говорит, я попробовал сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент. Я зашел туда, сел, мне дали листок. Я там ничего не понял. Все. На этом
0: поработали.
1: Цитата закончилась. Да. И очень интересную такую статистику сейчас тоже, давайте по-русски говорить, разгоняют по соцсетям. Половина россиян готова бросить пить алкогольные напитки ради партнера. Представляете, какое-то благородство. 60% готовы...
0: Это женщины или мужчины? Можно вот такой
1: не
0: вопрос?
1: Говорят.
0: А тонкость есть.
1: Есть. Дальше чуть подробнее. 60% готовы помогать второй половинке, если та решит отказаться от спиртного.
0: Здравствуй, созависимость называется. Да, дальше.
1: 4% считают, что выпивка обязательная часть идеального первого свидания, и 1% опрошенных вообще не придут на встречу, если там не будет алкоголя. Вот такая статистика. Заслужили, что называется.
0: Великолепно вообще. Но, знаете, кроме шуток и кроме смеха, ничего хорошего во всем этом нет.
1: Абсолютно точно.
0: Давайте лучше о

0: прекрасном, не просто о хорошем. Давайте о прекрасном продолжим.
1: «Мой мастер» на «Радио 7».
2: Итак, мы с вами подошли ко второму персонажу, практически вплотную одного. Я надеюсь, вы уже разгадали, это было просто, сейчас чуть сложнее, можете себя проверить. Я думаю, что ваш учитель по литературе будет вами гордиться, да? Итак, следующий персонаж из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Я описываю, вам нужно догадаться, и теперь уже двух персонажей отправить на сайт radio7.ru через форму конверта. Это и будет вашей заявкой на игру. Двух нужно назвать правильно. Ему всего 23 года. В романе его часто называют «этот мальчик» или «юноша». Он плечистый, крепкий парень с рыжеватыми и вихрастыми волосами и бойкими зелеными глазами. Одет, как типичный советский обыватель, в ковбойке, жеванных белых брюках и в черных тапочках. На голове заломленная на затылок клетчатая кепка. В общем, этот костюм, полный простонародных таких деталей, резко контрастирует с элегантным костюмом его собеседника. Вот здесь будет сейчас подсказка. Его собеседника Воланда. Итак, кто же это? Дима, ты догадался?
3: Нет.
2: Нет?
3: Нет. Ну, я не настолько хорошо знаю роман.
2: Вот сейчас мы проверим, кто настолько хорошо знает роман. Друзья, все, последний шанс. Заходим на сайт «Радио 7», отправляем фамилию двух персонажей, которые были загаданы. И это и будет вашим пропуском в суперигру.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Отстав от Donna Summer на Радио 7 на Семи Холмах, друзья. Впереди еще лучше, еще громче, еще ярче игра «Мой мастер», тот самый финал и третий персонаж. А еще мы поговорим о кино в Синематеке через 20 минут. 10.21 в столице. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена.
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Два моря. Средиземное и Эгейское.
2: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
2: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
2: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
3: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на мхат.ру. 16+.
4: Радио 7.
1: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Adele, Rolling in the Deep на радио 7 на Семи Холмах. 10 часов 28 минут в Москве. В первую очередь благодарим всех, кто прислал эти сотни заявок и, главное, правильных ответов. Но первой оказалась она.
1: Мой мастер на радио 7.
2: И так приятно приветствовать человека, который впервые решился сыграть. И вот он уже в эфире, вернее, она действительно. Анастасия, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Это город Жигулевск, с нами. Да, Настя, приветствуем вас и всему Жигулевску огромный привет, разумеется. Вы сегодня представляете город, вы сегодня культурная столица, потому что будете выигрывать такую книгу.
2: Так, ну и чтобы, конечно, соблюсти некие формальности, потому что нас многие слушали, кто-то давал свои ответы заочно, скажите же нам, пожалуйста, кто же это был тот вот гражданин иностранной наружности с разноцветными глазами? Первая фамилия — это?
3: Это, наверное, имя скорее. Воланд, конечно же.
2: Ну, конечно же, конечно же. Так, ну, а тот гражданин, о котором я рассказывала, и сейчас тоже еще раз процитирую, потому что уж больно красочно это звучит: в ковбойке, жеванных белых брюках и черных тапочках.
3: Иван Бездомный.
2: Абсолютно верно. Но для того, чтобы вы сейчас забрали у нас коллекционное иллюстрированное издание «Мастер и Маргарита», вам нужно разгадать третьего персонажа. Вы готовы?
3: Готовы.
0: Настя, причем, удачи.
2: Да, я буду описывать. Вы можете в любой момент меня остановить и сказать: «Все, знаю». И на этом мы, собственно, и закончим. Итак, поехали. Необычайно высокий, ростом в сажень, но при этом узкоплечий и худ неимоверно. Прозрачный гражданин пристранного вида, с маленькой головкой, жидкими усиками, похожими на куриные перья. Нет? Нет пока вариантов?
0: Не знаете?
3: Коровьев.
2: Да как же так-то? Как же так-то? Это абсолютно правильный ответ! У меня там еще было огромное описание, там несколько абзацев, и до Фагота бы мы дошли, до его прекрасного прозвища. Какая же вы умница, Анастасия! Все, сегодня вы объявляетесь преданным фанатом «Мастера и Маргариты», преданным фанатом Михаила Булгакова. Я вас поздравляю с его 135-летием, это наш общий праздник. Поздравляю, коллекционное иллюстрированное издание ваше.
0: Жигулевск. Культурная столица сегодня, я же говорил. Ура, Настя, поздравляем вас! Блестящий
2: сразу.
0: Браво! Вот это вот настоящему поклоннику совершенно не жаль отправить книгу. Тем более такую шикарную. Настя, поздравляем. Подарок что надо. Хотя это не подарок, это приз. Вы его выиграли честно в нашей замечательной игре. А всех преданных любителей и ценителей настоящей классики, мировой литературы, без преувеличения, всех любителей, ценителей таланта Михаила Афанасьевича Булгакова мы еще раз поздравляем с его днем рождения. 135 лет мастеру.
1: «Мой мастер» на Радио 7.

0: Слово «шикарный» и слово «Шакира» очень похоже. Это совпадение, как вы думаете? Хипс Данлайн на Радио 7. Ну а синематека и кино — это не совпадение. Это наша рубрика.
1: Радио 7. Синематека.
0: Как вы знаете, у нас уикенд Depeche Mode начинается уже завтра. И вот к этому уикенду мы подготовили для вас киноподборку как раз для тех, кто ценит черно-белую палитру, как в музыкальных видео легендарных британцев.
2: Давайте начнем с картины «Небо над Берлином» 1987 года. Это мистическая притча Вима Вендерса об ангелах, которые бродят по разделенному стеной Берлину. И один из них влюбляется в цирковую акробатку, решает променять свое бессмертие на тепло объятий. В Каннах фильм получил награду за лучшую режиссуру и показал, насколько глубоким и поэтичным может быть кино. Наблюдая за полетом ангелов над серыми кварталами, понимаешь, откуда в электронной музыке 80-х взялось вот это ощущение одиночества и бесконечного ожидания.
0: Далее абсолютная классика 1941 года «Мальтийский сокол». Это нуар о частном сыщике Сэме Спейде, который ввязывается в опасную игру ради статуэтки, инкрустированной драгоценными камнями. И именно с этого фильма официально начался жанр нуар. Как раз-таки мы включили ленту в этот список как дань уважения истокам. И главную роль частного детектива Сэма Спейда исполнил Хамфри Богарт. И именно она сделала его звездой мирового кинематографа. Картина вошла в сотню лучших по версии Американского института кино и до сих пор считается эталоном стиля и атмосферы.
2: И картина 2001 года «Человек, которого не было». Это стильный, уже такой, знаете, неонуар братьев Коэн о молчаливом парикмахере Эдди Крейне. Его попытка разбогатеть с помощью шантажа оборачивается чередой таких абсурдных и трагических случайностей. Безупречная работа со светом и текстурой в кадре делает эту ленту одной из самых красивых в истории современного кино, это правда. В фильме почти нет фирменного вот этого коэновского юмора, зато много философских размышлений о судьбе, равнодушии и незаметности рядового гражданина.
1: Синематека на Радио 7.

0: Тейлор Свифт на радио 7 на 7 холмах. 10:46 точное столичное, друзья, и пора подвести итоги этого утра.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Вы, конечно, можете заглянуть в наши соцсети и почитать комментарии, которые оставляли наши слушатели, ну, то есть вы, собственно. Ну и что касается еще одних итогов, мы тут тоже внутренние итоги подводили. Кто бы ни приходил сегодня на работу, у всех спрашиваю, сколько кто в планке стоит, потому что видео, как сегодня, стоически, исторически, мы тут всем коллективом стояли в планке, оно у нас в соцсетях тоже имеется. По итогу могу сказать, многие врут. То есть еще ни один человек, по-моему, честно не ответил. Мол, ну 40 секунд, это вот мы.

0: предел, потолок и так далее. Ладно, посмотрим. Вы тоже заходите, смотрите. Будем рады вашим лайкам и вашим комментариям тоже будем рады.
1: Ну а пока пара комментариев по теме и победный комментарий. Вот, например, пишет Татьяна, как у нее было после расставания. Пишет, как ни странно, разошлись ровненько, без скандалов. И потом внезапно каждый нашел то, что искал. Он итальянские страсти с битьем посуды и хлопанием дверью, а Татьяна взяла кредит. Представляете, человек вот прям такой раз разводится и кредит берет. И знаете, что сделала? Открыла небольшой книжный магазин, продала квартиру и купила дом за городом. Все, счастье
0: класс.
1: Есть. Очень милое, какое хорошее сообщение. Татьяна, поздравляем вас.
0: Пишет нам еще одна из наших слушательниц. Не могу сказать точно имя, но тем не менее. Собрала чемодан, ну, когда уже расстались, да, и решила на полгодика съездить в Москву из Минска. Ну, на полгода, ненадолго. В общем, 8 октября будет 16 лет, как приехала. И да, говорит, из блондинки в брюнетку отрезала челку. Через полгода после приезда купила Lexus, о котором мы мечтали. Вообще, говорит, ни о чем не жалею.
1: Добрый день. Да, ой, Минск великолепный вообще. Ну, и давайте перейдем к победному комментарию. И это, кстати, запишите себе. Мужчины, кстати, тоже можете так сделать. Запишите себе в рецепты излечения, так сказать. Ирина, ее комментарий. Я, как фотограф, скажу, самые шикарные фотосессии после расставания, потому что так выглядят лучшие версии себя.
0: Да.
1: Удивляюсь, как на семейной съемке с мужем девушка выглядит как обычная девушка, а после расставания богиня, голливудская звезда и модель с обложки. И когда на съемках я говорила девочкам, ну, чтобы они позировали красиво, говорила, представь, что это увидит твой бывший, все сразу преображались. Ура, Ирина! Шикарный комментарий! Поздравляю вас!
0: Ирина, правда, хорошо. Это такое очень тонкое замечание. Мне кажется, действительно, в большинстве случаев работает. Ну, куда уж нам деться? Ну, девочки такие девочки, ничего не поделаешь. Ну, и мы ничего не поделаем, а отправим вам термостакан от Радио 7. Красивый, невозможно. И вот дайте, пожалуйста, обещание, что в какой-нибудь из ваших фотосессий он обязательно поучаствует, и вы нам пришлете эти прекрасные фотографии.
1: Договорились, Ирина. Есть, а? Да, а? Поставьте плюс, если слышали. Ладно, друзья.
0: Пятница, пойдем.
1: Позвольте поработать, Светлана Валерьевна, дорогие друзья. До конца этого часа вы на Радио 7 услышите танцевальную коллекцию Радио 7. Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа, а в 17.00 Олег Машков пожелает вам доброго вечера пятницы.
0: Включи мне микрофон! Спасибо!
1: И это будет вечер на Семи холмах. А вообще, спасибо вам огромное за эту неделю. Да, она была короткой, наберемся сил и вернемся в понедельник. Шикарных всем выходных.
0: Потрясающе.
1: До встречи. Да. Пока.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Гирка!

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. По температуре пятница с субботой в столичном регионе будут как близнецы. Днем прогнозируют до плюс 22. Но важный нюанс. Сегодня в Москве и области местами ожидаются ливни, грозы, град. Пешеходов и водителей поэтому призвали быть крайне аккуратными. А вот завтра плюс 22 градуса, пообещали синоптики, без осадков.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. После того, как в минувшем январе выезд подростков до 14 лет из России за границу в любом направлении по свидетельству о рождении стал невозможен, стал нужен загранпаспорт, как результат, в том числе на перспективу, упал семейный турпоток тут же на это лето в Абхазию. Так вот теперь в ассоциации туроператоров объявили, что дети в возрасте до 14 лет вновь могут выезжать из России в Абхазию, а еще в Южную Осетию по свидетельству о рождении. То есть прошлую практику снова вернули на эти направления. Но важный нюанс – это только чтобы все семьи успели спокойно сделать подросткам своим заграны. Старый порядок выезда из страны в Абхазию и Южную Осетию ребятам до 14 лет будет действовать исключительно до конца следующего года. А на всех остальных загран-направлениях всем, в принципе, загранпаспорт нужен. Дума в два раза сразу поднимает лимиты сверхурочной работы. Утвердили законопроект на эту тему, который поменял годовой лимит переработок со 120 до 240 часов. При этом важный нюанс. После 120 часов работы в год, такой лишний, каждый следующий час будет оплачиваться не ниже двойного размера сразу. Для сравнения, пока что еще первые два часа переработки в день стоят как полуторный размер, лишь все последующие как двойной. Плюс еще отдельные условия сохранят для работающих пенсионеров, предпенсионеров, сотрудников, занятых на вредных производствах. И вот тут привлечь их к сверхурочной работе можно будет только с письменного согласия. И еще один момент. Работники, у которых переработка превысит 120 часов в год, смогут брать один оплачиваемый день для диспансеризации. Автомобили возрожденной марки «Волга» могут включить скоро в перечень машин, допущенных к работе в такси у нас в стране. Эту идею общероссийского объединения пассажиров рассмотрят в Минпромторге. Продажи машин нижегородского бренда, напомню, стартуют уже этим летом. Новые «Волги» при этом делают на базе моделей китайской компании «Джили». И автоэксперты поясняют, если на самом деле их включат в таксо-список, то производитель будет повышать уровень локализации сборки у нас в стране, который пока что на самом деле низкий по «Волгам». Ну а для пассажиров положительное решение Минпромторга по этому вопросу. Добавила бы еще один вариант машины в классе «Комфорт» и «Комфорт Плюс», потому что в нынешнем уже утвержденном списке такси таких автомобилей мало. А «Волга», она же «Джили», как раз могла бы эту нишу занять. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
3: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
2: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
1: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия «Рэдисон Роял». Вся магия города здесь и в любое время года.
0: Билеты на redison-cruise.ru 16+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В музее Востока на ВДНХ работает выставка «Зов Белухи». Она приурочена к столетию алтайской экспедиции Николая Рериха. В августе 1926 года художник с семьей посетил горный Алтай. Там он искал минералы, изучал природу и фиксировал ее красоту на полотнах. Пару лет назад современные художники повторили этот маршрут. В центре проекта – священная гора Белуха и ее мифология, вдохновившая не только Рериха. Она овеяна легендами у многих народов, расселившихся вплоть до Байкала и монгольских степей. Всего зрители увидят 67 лучших произведений в технике масляной живописи, керамики и бронзы. Проект соединяет историческое наследие Рериха и восприятие духовного Алтая сегодня. В театре имени Пушкина завтра спектакль «Лир во время чумы». Это постановка режиссера Сергея Щедрина, в основе которой пьеса британского драматурга Рональда Хаварда «Костюмер». История разворачивается в разгар Второй мировой войны. Пока труппа готовится к вечернему спектаклю, ее лидер сэр Джон оказывается в больнице. И лишь преданный костюмер Норман верит, что актер все-таки выйдет на сцену и сыграет короля Лира. В своей постановке Щедрин выворачивает театр наизнанку и предлагает зрителям заглянуть туда, куда обычно не пускают – за кулисы. В главных ролях Борис Дьяченко и Александр Анисимов. Начало в 7 часов вечера.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт estofilter.ru.
8: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
9: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
10: 16+.
4: Радио 7.
11: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: собственный персональный уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ливень, местами гроза и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице переменная облачность, по области местами небольшой дождь, ночью 12-14 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам года составит 14-14,5%. Известия пишут, что на фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. Россияне стали чаще отдыхать в премиум-санаториях. Количество бронирований за последние три года выросло на 32%, а спрос на такой отдых стал равномерен во все сезоны. Сейчас аудитория помолодела. Также в санатории на лечение стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна. А основными регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодарский край. Кратковременный дождь, ливень и гроза ожидаются сегодня в Москве и области. По данным гидрометцентра, количество ожидаемых осадков может составить от 3 до 8 мм, местами до 15. В отдельных районах не исключен град, а порывы юго-восточного ветра при грозе могут усиливаться до 16 метров в секунду. Дневная температура в Москве составит 20-22 градуса, по области от плюс 19 до плюс 24. Согласно прогнозам, в течение дня в Центральной России в целом сохранится неустойчивый характер погоды. В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами гроз и ветер с порывами до 18 метров в секунду. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовикинского шоссе и от Дмитровки до улицы Свободы. Ярославка, есть проблемы от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Дмитровка и Бутырская улицы тормозят от 3-го Нижнелихоборского проезда до Новодмитровской улицы, а Ленинградка от Чашникова до Московского Малого кольца. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем чудесной пятницы!
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Я же как ворона.
6: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
7: Я ворона.
6: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
8: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
9: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
8: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
9: Рестораны а-ля карт и изысканные напитки.
8: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
9: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
8: Sodis.ru.
10: Хочу!

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
2: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
0: На плюс.
3: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу. Посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusinc.su. Категория 6+. Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии Radisson Royal. Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в роял-классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru. 16+.
2: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково River Club минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково River Club. Счастливые будни начинаются здесь.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
2: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
1: Все отключаю, экономим.
2: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
1: Комплектом?
2: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
1: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
0: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
1: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Трумель.

0: маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Траумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УОН Стомарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ливень, местами гроза и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице переменная облачность, по области местами небольшой дождь, ночью 12-14 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. На новый учебный год в российских вузах выделено больше 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете имени Ельцина, МГУ имени Ломоносова и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики. Как сообщили Интерфаксу в Миноборнауке, всего программы высшего образования реализуют около 1300 государственных и частных вузов. В следующем месяце россияне смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений. Июнь окажется богатым на небесные события. Главный из них – мини-парад планет 12 числа в День России. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта. При ясной погоде все три планеты будут видны невооруженным глазом. 17 июня к этому выравниванию присоединится тонкий серп Луны, а завершит месяц микролуние. Оно ожидается 30 июня в 3 часу ночи. Московскому метрополитену сегодня исполняется 91 год. 15 мая 1935 года состоялось торжественное открытие подземки и началось регулярное движение четырехвагонных поездов. Первая линия общей протяженностью около 11 километров шла от станции Сокольники до станции Парк культуры с ответвлением на Смоленскую. Всего было сооружено 13 станций и 17 вестибюлей. В честь дня рождения московского метро подготовлена обширная программа. Экскурсии, творческие мероприятия на станциях и традиционный парад поездов на кольцевой линии, который пройдет в грядущие выходные. В нем примут участие 9 составов. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Кутузовского проспекта до Шмидтовского проезда, на внешней стороне ТТК от Шмидтовского проезда до Большой Тульской и от проспекта Мира до Шереметьевской улицы. Пятницкое шоссе, есть проблема от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы, на проспекте Мира медленно едут от улицы Докукина до Трифоновской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: 2 июня в зеленый.

0: В Народном театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
1: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
5: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Депеш Мод.

0: выходные, история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: о погоде.
1: Сегодня в Москве облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ливень, местами гроза и плюс 21-23 градуса. Завтра в столице переменная облачность, по области местами небольшой дождь, ночью 12-14 градусов тепла, а днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Ранее в нем был закреплен лимит сверхурочной работы в 4 часа в течение 2 дней подряд, но не больше 120 часов в год. Подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые 2 часа в день, а затем в двойном размере. При суммировании рабочего времени сверхурочная работа, начиная со 121 часа, будет оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Масштабный день футбола в Лужниках пройдет 24 мая. Участие в нем примут 650 футбольных команд и больше 100 тысяч зрителей. С утра и до вечера на 50 полях будут проходить матчи среди любителей, спортсменов, юношеских и студенческих команд. Поучаствовать можно и в новой футбольной дисциплине – киберболе. Регистрация команд уже открыта на официальном сайте Дня футбола. Добавлю, что для гостей приготовили множество развлечений и автограф-сессии. Все занятия будут бесплатными. Теплая погода с кратковременными дождями будет в столичном регионе в грядущие выходные. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сохраняется неустойчивая погода, но теплая. Ближайшей ночью местами по области небольшой дождь, в Москве преимущественно без осадков. Завтра днем в столице 21-23 градуса, по области плюс 19, плюс 24. В воскресенье тоже прогнозируется переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Днем в Москве уже 23-25 градусов, по области плюс 22, плюс 27. Макарова добавила, что в начале следующей недели температура в Москве поднимется еще. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Рублево-Успенского шоссе, от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. На внешней стороне ТТК есть проблемы от проспекта Мира до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее. На радио 7. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ДВГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM. It's beyond my control.

0: Взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых.
1: Готово.
0: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
2: Господин юрист, написано же «на весь срок».
0: А что под звездочкой?
2: Ничего, это для всех. На весь срок.
0: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
3: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ливень, местами гроза и до 23 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, по области местами небольшой дождь, ночью плюс 12, плюс 14 градусов, а днем 20-22 градуса тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь идет о перелетах по маршруту Москва-Дубай. Полеты в течение первого месяца лета будут выполняться раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. При этом ограничения на полеты в Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана Росавиация отменила еще в апреле. Сервис автоматической оплаты проезда появился на двух столичных дорогах. Это проспект Багратиона и северный обход Одинцова. По словам заммэра Максима Лексутова, оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс. Услугой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели через мобильное приложение «Главная дорога». Списания будут проходить автоматически. Ну а в перспективе доступ к этому сервису планируется расширить и для физлиц. Только 19% россиян назвали образование ключевым фактором успеха. Около трети считают его важным, но не основным. Еще четверть указали на вспомогательный характер обучения. 8 человек из 100 связывают процесс получения новых знаний прежде всего со снижением тревоги за профессиональное будущее. Это показало исследование онлайн-кампуса Высшей школы экономики, которое есть в распоряжении ТАСС. По данным опроса, около трети россиян воспринимают образование как необходимость, почти каждый пятый – как личный выбор, 18% как возможность для улучшения жизни, а 23% как вынужденную меру. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Автозаводской улицы, от Комсомольского проспекта до Звенигородского шоссе. На внешней стороне ТТК от Шереметьевской улицы до Хорошовского шоссе. МКАД внутренняя сторона, есть проблемы от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
2: Далее. На радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
1: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии Radisson Royal. Здесь каждый день с семьей особенной. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в Royal классе создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия Radisson Royal. Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на radisson-cruise.ru 16+.
4: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
1: Радио 7.
8: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

0: слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь

0: мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – «Prime Era». Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ливень, местами гроза и до 23 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, по области местами небольшой дождь, ночью плюс 12, плюс 14 градусов, а днем 20-22 градуса тепла.

0: Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. МИД России сообщила о возобновлении пропуска детей в Абхазию по свидетельству о рождении. Несовершеннолетние до 14 лет по этому документу могут также пересечь границу с Южной Осетией. Как уточнили в ведомстве, такой порядок пересечения российской государственной границы с Абхазией и Южной Осетией носит временный характер и сохранится до конца следующего года. Напомню, с 20 января выезд несовершеннолетних граждан из России за границу

0: по свидетельству о рождении стал невозможен. В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам года составит 14-14,5%. «Известия» пишут, что на фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. Синоптики спрогнозировали жару до 30 градусов в Москве в начале следующей недели. В понедельник воздух может прогреться до плюс 29, а во вторник до 30 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Как сообщила ведущий научный сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, такая жара в столичном регионе будет очень близка к рекордной. Для 18 мая максимальные показатели температуры на данный момент составляют 30,8 градуса. Такое значение синоптики зафиксировали в 2021 году, ну а 19 мая выдалось самым жарким в 79 году, тогда было плюс 30,2 градуса. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Каширки до Варшавки, от улицы Генерала Дорохова до Рублево-Успенского шоссе. На внешней стороне МКАД от Белой дачи до Носовихинского шоссе и от Дмитровки до Ленинградки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее. На радио 7.
2: 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО 2GIS. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Хочу!

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
2: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на мхат.ру. 16+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Чем нас манит Средиземноморье? Своей яркой красотой и прелестными пейзажами.
7: Да, а еще неповторимой атмосферой и роскошью беззаботного отдыха.
6: Икос Резортс. Пятизвездные курорты Испании и Греции. Единая концепция ультра все включено.
7: Рестораны а-ля карт и изысканные напитки.
6: Премиальное размещение на первой береговой линии в сьютах, бунгало и виллах.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Sodis.ru.
8: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». На плюс.
10: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2020.

0: 2006 года. ООО «Сингкомендеру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте «Сингкоменды.ру».
1: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
2: 16+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 22 градуса. Завтра в столице переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь и 12-14 градусов тепла. Днем преимущественно без осадков и плюс 22, плюс 24. Что касается дорожной ситуации, то по данным Яндекс.Карт затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Новорижского, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Строгино. Третье кольцо внутренняя сторона есть проблемы от Звенигородского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Кутузовского проспекта до Ленинского. Ярославка тормозит от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. Ищите пути объезда и удачи на дорогах.
2: В Москве 5 вечера пятницы. А вот и свежие новости от Марата Бикметова. Марат, привет.
1: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Владимир Путин сообщил о росте ВВП России. В марте он прибавил 1,8%. Об этом президент рассказал на совещании по экономическим вопросам. По его словам, безработица в стране остается на минимальном уровне в 2,2%. Глава государства также сообщил, что наметившаяся положительная динамика в экономике должна

0: нужно закрепиться и охватывать все больше отраслей. В марте рост промышленного производства превысил 2%, а обработка выросла на 3%. В гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе. Она ожидается на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы. В дневные часы столбики термометров будут показывать от плюс 27 до плюс 32 градусов. В гидрометцентре добавили, что помимо Москвы и области аномальная жара ожидается также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Российские туристы чаще всего получают травмы в Турции, Таиланде и Египте. По данным страховщиков, в прошлом году на Турцию пришлось 34% всех страховых событий. Доля Таиланда 27%, Египта 18%. Остальные обращения распределились между странами Европы, СНГ и Азии. Чаще всего туристы сталкивались с ушибами, повреждениями связок, переломами конечностей, травмами суставов. Такие происшествия фиксируются во время активного отдыха, занятий спортом и на экскурсиях. Организаторы Кубка России по футболу заявили о возобновлении продажи билетов на суперфинал. Речь идет об игре между «Спартаком» и «Краснодаром». Матч пройдет 24 мая на столичном стадионе «Лужники». Онлайн-продажи билетов на финал начались накануне, однако через несколько часов стало известно, что система не справилась с пиковой нагрузкой. Для покупки билетов, напомню, необходима карта болельщика. В Москве стартовала проходка правого тоннеля между станциями Ватутинки и Кедровая Троицкой ветки метро. Как сообщил мэр Сергей Собянин, на южном участке линии сейчас единовременно работают три щита. Постепенно разворачивается строительство станций Сосенки, Ракитки, Десна, Кедровая, Ватутинки и Троицк. Как отметил мэр, работы много, но все планируют сдать в срок в 2029 году. Это были новости на Радио 7. Далее Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Вот уж простите великодушно, но прям хочется немного переиначить классика и заявить, мол, пятница, как много в этом звуке для сердца русского слилось, да. Но уверен, что сердца всех национальностей пятницы рады одинаково. Всем привет, здравствуйте и уж точно добрый вечер. Ну, все-таки это вечер, с которого начинаются выходные, и чертовски здорово, что входим в них вместе. Конечно же, будем шагать в ногу под лучшую музыку на все времена, а еще и обсудим литературные новинки в рубрике «Книжная полка», которая случится во второй половине часа. Так что заранее вооружайтесь пищими принадлежностями. Смею уверить, найдется, что взять на карандаш. Ну а пока же всем еще раз привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Джастин Тимберлейк на радио 7. Can't stop the feeling, или если по-нашему, то не могу избавиться от этого чувства. Так песня называется. Собственно, речь в ней о чувстве эйфории, которое вызывает музыка и танцы. Но справедливости ради стоит отметить, что это чувство побороть в себе не так уж и сложно. Правда. Как минимум, всегда можно себя сдержать, чтобы не начать отплясывать, ну, не знаю, в поликлинике, например. Правда же? А вот какое чувство подавить сложнее всего? Так это, друзья мои, стыд. Да, многие психологи на

этом настаивают. Также по результатам исследований получается, что в пятерку переживаний, от которых сложнее всего избавиться, попали гнев, страх, обида и любовь. Ну, хоть что-то хорошее в этом списке имеется. И вот знаете, как говорят специалисты от психологии, какие бы эмоции вас не посещали, не стоит их подавлять. Все нужно прожить, и если это что-то дурное, то отпустить. Да, это тоже чертовски важно. А то ведь можно годами и даже десятилетиями тащить за собой по жизни всякий ментальный хлам. Ну, а оно спрашивается, нам надо? Вот и я думаю, что не очень. Так что давайте как минимум все не самые приятные эмоции прошедшего дня в нем и оставим, а этот вечер проведем на позитиве. Договорились? Вот и славно. Ну а тем временем в столице уже 17:17 и далее на Радио 7. Роб Томас, а прямо сейчас Хулио Иглесиас и Долли Партон на Семи холмах. Добрый вечер. Добрый вечер.

Роб Томас на Радио 7 пел только что, мол, больше никакого одиночества. Мне кажется, чертовски правильная мысль. Ну, потому что одиночество — это не только скучно, знаете ли, но и чертовски вредно для здоровья. Серьезно. Медики, вон, приравнивают его к выкуриванию пачки сигарет ежедневно. Так что давайте этого безобразия избегать по возможности. А то ж, по заверениям социологов, так или иначе, с одиночеством периодически пытаются бороться аж 46% россиян, практически половина. И это уже принимает форму настоящей эпидемии, которая распространяется ужасающими темпами. Но остановить ее можно, не все так плохо. Вот умы от науки говорят, что избавиться от гнетущего эффекта одиночества очень даже помогает хобби, которое как бы позволяет нам погрузиться в состояние потока. Неважно, рисование, музыка или фигурное вырезание картошки, что угодно. Главное, чтобы эта деятельность требовала какого-то мастерства от вас. Но в то же время должна быть эта деятельность вполне себе выполнимой. Так что посмотрите, что у вас лучше всего получается, и попробуйте уделять этому немного времени на постоянной основе. Говорят, очень даже помогает. И вот знаете что? Мне кажется, у каждого из нас очень даже неплохо получается слушать музыку Радио 7. Так что давайте к ней вернемся. И далее, совсем уже скоро, через несколько минут в эфире появится Eagle Eye Cherry, а прямо сейчас Джо Дассен на Семи холмах. Добрый вечер.

0: radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
1: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке» и 8000 свечей от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Хочу

0: Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Я же как ворона.
3: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А вот скажите, пожалуйста, друзья мои, знаете ли вы, как пройти к самому красивому месту в России или к самому мистическому? Если нет, не переживайте. Сегодня в книжной полке ответы на все эти вопросы обязательно найдете. Ну да, такие книги можно только аплодисментами встречать, согласен. Итак, приступим. Анастасия Осян. «Маршруты. 203 идеи для отдыха в России». Это честный путеводитель по 21 региону нашей страны, созданный на основе реальных поездок автора и команды фотографов. В книге собраны идеи для самых разных путешествий,

0: путешествий. От активного отдыха в горах и на вулканических пляжах до спокойных прогулок и гастрономических открытий. Причем здесь нет рекламы и навязанных рекомендаций. Только личный опыт, полезные маршруты и практические советы для комфортных и ярких поездок по России. Далее. «Черный автобус. Мистика Ленинграда». На этих страницах оживает Питер 1986-го в формате истории о дружбе, первых чувствах и тайнах старых дворов Васильевского острова. Если в двух словах, то обычное лето восьмиклашек меняется после загадочного сигнала, пойманного на самодельные рации. В итоге детское расследование приводит к древнему ужасу, который скрывается в темноте ночного города. Ну, а атмосфера советского Ленинграда и жуткие городские легенды делают это путешествие по-настоящему захватывающим. И напоследок Кирилл Королев «От Лукоморья до Буяна. Атлас русской фольклорной географии». Это настоящее путешествие по загадочным местам русских сказок, легенд и преданий. Книга раскрывает тайны острова Буяна, Беловодья, Китежграда и других мифических земель, которые тесно переплелись с реальной историей и географией. Кирилл Королев показывает, как сказочные образы рождались из представлений наших предков о мире. В общем, это даже не книга, а настоящий проводник по удивительным уголкам русской культурной памяти. Ну и, пожалуй, все на сегодня о литературе. Вернемся к лучшей музыке на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: О слепящих огнях ночного города The Weeknd только что пел на Радио 7. Ну, собственно, по графику сегодня в Москве уличное освещение должны включить в 20 часов и 45 минут. То есть еще почти 3 часа весенних сумерек у нас с вами в запасе имеется. Ну, а пока же в столице 17:48. Готовимся подвести жирную такую черту не только под рабочим днем, но и целой рабочей неделей, завершит которую легендарная «Стоп-холодильник, стоп-морозильник» от доктора Албана. Ну а пока же Ричард Маркс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2000.

0: С 26 по 31 10 2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
9: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по заверениям синоптиков, завтра не день случится, а сказка настоящая. До 24 с плюсом на термометрах обещают. При этом переменно облачное небо, осадков не предвидится. И ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера пятницы. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Марат Бикметов. Марат, привет.
3: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Падение водожилья является следствием охлаждения ипотеки в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала объем ввода сократился в годовом выражении на 28% до 23 миллионов квадратных метров. Вице-премьер отметил, что у инвестиционно-строительного цикла волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему. Также Хуснуллин призвал достроить все многоквартирные дома, чтобы люди получили свое жилье. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, для России это одно из самых медалеемких направлений. Оно объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, панкратион и не только. Ранее россияне выступали под флагом Объединенного мира борьбы. Петербург возглавил список популярных направлений для летнего отдыха внутри страны. Северная столица по популярности обошла курорты Краснодарского края в статистике одного из сервисов для планирования путешествий. На Петербург пришлось почти 18% всех бронирований гостиниц. Второе место заняла Москва, далее идут курорты Краснодарского края. При этом самым популярным форматом жилья летом стали гостиницы, далее идут апартаменты и гостевые дома. Сегодня между Сочи и Сухумом открылся морской маршрут. Утром в Абхазию отправился первый рейс скоростной кометы. Судно рассчитано на 120 пассажиров и способно развивать скорость до 65 км в час. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Путь займет всего 2,5 часа. Это значительно быстрее, чем по земле. Навигация продлится до октября, но точные сроки будут зависеть от погоды. Аномально жаркая погода ожидается в Москве с 18 по 22 мая. Максимальная температура воздуха днем достигнет плюс 30-32 градусов.

0: Об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве со ссылкой на прогноз Росгидромета. В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными, использовать одежду светлых тонов и головной убор, избегать перегрева на солнце, а также пить как можно больше воды. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер на Семи холмах» и Олег Машков. Всем приятного вечера.
1: «Вечер на Семи холмах». Олег Машков.
2: А между прочим, друзья мои, уже 3 минуты, как официально наступили выходные. Да, троекратное ура и все такое. В столице 18.03. И согласитесь, начинать уикенд с подарком немного лучше, чем без него. Правда же? Так что дождитесь игры «Третий лишний», которая случится в ближайшую четверть часа. И этот самый подарок заберите, уж будьте любезны. Также ближе к 40-й минуте в компании Филиппа Смирнова мы прогуляемся столичными околотками. Ну, а все остальное время будем впитывать лучшую музыку из всех возможных. Например, такую, как делают Томас Ред и Тедди Свимс, которых далее послушаем. А прямо сейчас Майкл Джексон на Радио 7. Добрый вечер. I think if they can make it a better place.

Тедди Свимс и Томас Ретт только что в эфире Радио 7 пели о том, что каждая женщина чертовски привлекательна. Вот абсолютно в каждой есть что-то такое, что манит и восхищает. Мне кажется, просто грех спорить с предыдущими ораторами. Ну и знаете, мне кажется, что-то притягательное есть и в нашей игре «Третий лишний». Ну, как минимум, подарок, знаете ли, тоже притягивает к себе любителей таковых. Ну и сегодня мы будем играть на два приглашения в Музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год в старом Пекине». Эту экспозицию сможете увидеть до 31 мая и настоятельно рекомендую это событие посетить, потому что в экспозиции имеется около 300 уникальных предметов: старинные свитки, новогодние картины Няньхуа, воздушные змеи, императорские артефакты, костюмы, фонари и много-много интереснейших предметов, на которые стоит посмотреть. И если хотите это сделать за счет Радио 7, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru, и с тем, кто умудрится прислать седьмое, буквально через пару песен встретимся в эфире. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня мы будем играть с Татьяной из Москвы. Татьяна у нас мало того, что целый редактор, так еще и преподаватель йоги. Здравствуйте, Татьяна.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. А чем вы больше занимаетесь, редакторством или преподавательством йоги?
2: Пока больше редакторством, но в ближайшем будущем, надеюсь, уравновесить эти графики и жить и работать 50 на 50.
1: Вот этого я вам от всей души желаю. Ну и в нагрузку еще желаю вам подарок забрать сегодня в нашей игре. Угадайте, какая тема нашей игры будет? Вот если угадаете, наверное, я вам вкусное. Прям сразу подарок отдам.
2: Что-то вкусное, да?
1: Нет, нет. Ну, ладно, первый вопрос провалили. Давайте поиграем по теме динозавры. Вы вообще разбираетесь в ископаемых ящерах? Какие-то названия, может быть, немножко. Знаете?
2: Немножко. Знаю всяких там трицератопсов и мегалодонов.
1: Какая прелесть. Ну, полдела сделано. Вот скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является названием динозавра? Манукаптор, бемберраптор или пятницкизавр? Что лишнее, что не динозавр?
2: Какой сложный выбор.
1: Прекрасно. Очень приятно это слышать, если честно. Ну и так, и что же вы выберете? Бемберраптор...
2: А можно еще раз? Всех?
1: Конечно, вам, Татьяна, можно все, и даже немножко больше. Бемберраптор, манукаптор или пятницкизавр? Что
2: вот
1: будем выбирать?
2: Первый какой-то сомнительный.
1: Какой?
2: Первый.
1: Бемберраптор? Бемберраптор? Серьезно? Не нравится вам такой динозавр? Нет? Или да? Я уж сам, если честно, запутался, да. Ну, давайте тогда хваленую женскую интуицию пускать в ход. Итак, бемберраптор, манукаптор, пятницкизавр. Что выберете? Раз, два, три. Татьяна.
2: Ладно, давайте второй вариант.
1: Манукаптор, да?
2: Да, да.
1: Ну, и знаете...

0: Знаете, конечно, хотел бы я сказать, что это правильный ответ, Татьяна. Но, собственно, так и скажу, да? Абсолютно правильный ответ. Манукаптор. Это слово обозначает гарантию в письменном виде, ну или же письменного поручителя. Из среднелатинского языка это слово происходит. Ну, а пятницкий завр, действительно, это такой динозавр, когда-то жил 145 миллионов лет назад, а назвали его в честь нашего русского археолога, геолога Александра Матвеевича Пятницкого. Бэмби-раптор тоже имеется. Ну, а у вас теперь имеется два приглашения. В музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год» в Старом Пекине. Обязательно посетите ее до 31 мая. Договорились?
1: Да, будем очень рады, обожаем этот музей.
0: Все, прекрасно. Тогда мы обожаем вас, об этом тоже не забывайте. Ну и давайте далее будем обожать вместе лучшую музыку на все времена. Через несколько минут в эфире появится Сия. А прямо сейчас Сил на Радио 7. Добрый вечер.
2: Вечер на...

0: Планом Яндекс.Карт загружена из дорог 6 баллов. Хуже всего сейчас на Новорижском шоссе от Звенигородского шоссе до моста через реку Москву. Потерять можете почти 2 часа. МКАД «Внутренняя сторона» из проблем от улицы Генерала Дорохова до Новорижского шоссе. МКАД «Внешняя сторона» от улицы Свободы до Строгино, от Каширки до Рязанки. Третье кольцо «Внутренняя сторона» тормозят от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до проспекта Андропова. Счастливого пути.
1: Реклама.
2: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru. Весенняя Москва с воды – это магия. Почувствуйте ее на палубе белоснежной яхты флотилии «Рэдисон Роял». Здесь каждый день с семьей особенный. В среду оживает театр на воде. В четверг джаз качает палубу. А с четверга по субботу живая музыка в «Роял-классе» создает романтичное настроение. И каждый именинник счастлив получить скидку 15% на меню. Флотилия «Рэдисон Роял». Вся магия города здесь и в любое время года. Билеты на redison-cruise.ru 16+.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
3: Содис.ру.
5: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
1: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс. Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу. Посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusinc.su. Категория 6+. Радио 7. We

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Помните фразу из фильма? Вы не скажете, как пройти в библиотеку? А я вот скажу. И более того, расскажу, зачем туда стоит сходить. Нам на станцию метро «Китай-город». Затем наверх, в горку к Старосадскому переулку. Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия в 2017 году получили особый приз «Московская реставрация». И тут есть чем и полюбоваться. Старосадский переулок 9. Государственная публичная историческая библиотека. В середине 19 столетия была в Москве частная библиотека известного коллекционера и библиофила, общественного деятеля Александра Дмитриевича Черткова, созданная им как всеобщая библиотека России. Она представляла собой богатейшую коллекцию книг по истории России, археологии, этнографии, географии, статистике, искусству, религии, праву, по истории и географии славянских народов, а также старопечатных изданий и рукописей. Располагалась в специально построенном доме на Мясницкой улице и с января 1863 года стала общедоступной. До этого ею пользоваться могли только друзья и знакомые владельцы. Затем владельцы решили уехать из Москвы, а библиотеку продали городу. В 1873-1887 годах Чертковская библиотека была временно размещена в Румянцевском музее в доме Пашкова, с тем, чтобы в дальнейшем передать ее в создаваемый Императорский российский исторический музей. А вот уже в 20 веке, в 1938 году, объединили несколько библиотечных собраний и стали выбирать пригодное здание для библиотеки. Рассматривали и Политехнический музей, и манеж, и много чего еще. В начале августа 1938 года окончательный выбор пал на здание бывшего Московского вспомогательного общества купеческих приказчиков в Старосадском переулке, построенное в 1902-1917 году в бывших владениях городской усадьбы Куманиных, родственников Достоевского. Александра Федоровна Куманина, урожденная Нечаева, была родной сестрой матери Достоевского и крестной матерью всех детей своей сестры. После смерти родителей Федора Михайловича Куманина вместе с мужем заботилась о своих крестниках. Всем братьям Достоевским Куманины дали хорошее образование, а сестер выдали замуж с хорошим приданым. Сегодня, когда вы в зале отечественной истории, вы на самом деле в бывшей мраморной гостиной усадьбы, где вполне вероятно бывал и Федор Михайлович. История здания все-таки богаче. Согласно архивным материалам, в 1756 году здесь находилась городская усадьба коллежского асессора вотчинной коллегии Василия Иванова. Затем здание надстроили этажом и продали Куманиным. Затем здание купил издатель и книготорговец Николай Мамонтов, брат известного мецената Саввы Мамонтова. Реконструкцию владения он доверил архитектору Илариону Иванову Шицу, который возвел две двухэтажные пристройки с северной стороны главного дома. В начале 20 века усадьбу приобрело Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков, одной из задач которого был поиск новых мест для служащих, оставшихся без работы. Ну а сегодня, и вот уже почти 90 лет, сюда приходят за знаниями, которые не сыщешь в интернете, потому что они еще не оцифрованы. В собрании самой библиотеки более 6 миллионов книг, а в филиалах еще около 2,5 миллионов. Уверяю вас, в крупнейшей библиотеке по истории очень интересно.
0: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

Томас Невергрин только что на Радио 7 пел, мол, когда ты видишь улыбку любимого человека, то на душе сразу же становится благостно и со всех сторон приятно. Ну, здесь действительно, я надеюсь, никто с этим спорить не будет. Но, друзья мои, имейте в виду, что даже в отсутствии любимого человека подобные эмоции каждый может

0: представляете? Для этого достаточно самому улыбнуться. Серьезно. Нейробиологи, во всяком случае, настаивают, что наш мозг в такие моменты понимает, мол, носитель-то мой не будет просто так улыбаться, и на автомате начинает впрыскивать в организм полезные для настроения гормоны. Так что даже если нет повода для улыбки, сделайте это про запас, и увидите, настроение однозначно поднимется. Ну и в принципе, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Ведь самые глупые вещи в этом мире делаются исключительно с серьезным выражением на лице. Ну а вечером пятницы таковое, мне кажется, просто неуместно. Поэтому улыбаемся и машем, как говорится. Ну и делать это будем под лучшую музыку на все времена. Под занавес часа в эфире появится группа KISS. Ну а прямо сейчас Spice Girls на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 300

0: 80 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
5: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: Роскошный денек завтра вырисовывается, знаете ли, да? Синоптики обещают до 24 выше 0 в столице. При этом переменно облачное небо, без осадков, наконец-то. И ветер в районе 5, ну, максимум 6 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера пятницы. А вот и пятничные новости от Марата Бекметова. Привет, Марат.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. МИД России сообщил о возобновлении пропуска детей в Абхазию по свидетельству о рождении. Несовершеннолетние до 14 лет по этому документу могут также пересечь границу с Южной Осетией. Как уточнили в ведомстве, такой порядок пересечения российской государственной границы с Абхазией и Южной Осетией носит временный характер и сохранится до конца следующего года. Напомню, с 20 января выезд несовершеннолетних граждан из России за границу по свидетельству о рождении стал невозможен. В гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе. Она ожидается на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше нормы. В дневные часы столбики термометров будут показывать от плюс 27 до 32 градусов. В гидрометцентре добавили, что помимо Москвы и Подмосковья аномальная жара ожидается также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. В жаркую погоду врачи рекомендуют сделать свой рацион максимально легким. Сделать это можно, включив в него овощи, фрукты, курицу и рыбу. По словам специалистов, в жару следует избегать жирной и жареной пищи, фастфуда и наваристых супов. В такую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить от 1,5 до 3 литров воды в день. А из напитков лучше всего подойдут минералка, зеленый чай без сахара и морсы. Садовое кольцо в Москве завтра будет...

0: будет закрыто для транспорта. С 6:30 утра до полудня движения не будет в обоих направлениях в связи с проведением эстафеты «Садовое кольцо», а в 12:50 закроют внешнюю сторону кольца для проведения московского мотофестиваля. Движение откроют после прохождения мотоколонны. На время перекрытия будет закрыт и подъезд к некоторым объектам в районе «Садового кольца», в том числе Курскому и Павелецкому вокзалам, парку Горького, ряду торговых центров и театров. В следующем месяце россияне смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений. Июнь окажется богатым на небесные события. Главный из них – мини-парад планет 12 числа в День России. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта. 17 июня к этому выравниванию присоединится тонкий серп Луны. Ну а завершит месяц микролуние. Оно ожидается 30 июня в 3 часу ночи. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер» на Семи холмах и Олег Машков. А я всем желаю приятного вечера.
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А вот уже и 7 вечера в Москве. Вечер и пятница, друзья мои, да. Так что, наверное, самое время выкинуть из головы всю суету, которая преследовала нас на протяжении недели. Обязательно выдохнуть, ну и просто получать удовольствие от жизни, которая, как ни крути, прекрасна, несмотря ни на что. И мне кажется, что под музыку Радио 7 в это верится гораздо охотнее. Так что давайте к ней и вернемся, с вашего позволения. Ну и через пару минут мы изволим слушать Стинга, а пока же «Аха» на Радио 7. Добрый вечер.

Джон Ньюман на радио 7. Love me again. Или же полюби меня снова, да, по-нашему так получается. И вот знаете, мне кажется, что в этом вопросе всех людей можно поделить на два лагеря. Одни ведь считают, что в одну воду войти дважды невозможно. Если уж расстались, так расстались. Нечего, мол, к пережитому возвращаться. Ну а другие граждане не столь категоричны и готовы все-таки дать отношениям второй шанс. Причем, по последним исследованиям выходит, что среди мужчин больше людей готовы попробовать отношения восстановить. 48% джентльменов на это готовы, а вот среди барышень 39 таковых набирается. И вот, между прочим, друзья мои, как утверждают психологи, которые тоже проводили масштабные исследования, около 40-45% людей, когда восстанавливают отношения с бывшими, то живут дальше долго и счастливо. Так что имейте в виду, конечно, думайте сами, решайте сами, но шансы, как показывает статистика, довольно велики. Хотя, опять же, вот натягивать сову любви на глобус статистики — занятие откровенно неблагодарное, ведь каждая любовь, она по-своему уникальна, и причесать все под одну гребенку, ну, никак не получится, хоть ты тресни. Так что любите друг друга и слушайте только свое сердце. Мне кажется, это единственный верный вариант. Ну и Радио 7 тоже слушайте. Обязательно. 19:17 в столице. Всем привет и роскошной пятницы.

Tears for Fears. Только что в эфире Радио 7 утверждали, что каждый, видите ли, хочет править миром. Да, ну, не знаю. Мне кажется, психически здоровому человеку найдется чего желать, помимо подобных глупостей. Ну вот, для начала, хотя бы стоит разобраться, кто же правит семьей. Кто в ней главный в конце концов? Вот, кстати, Международный день семей сегодня на календаре, так что всех с праздником. Ну и, по мнению наших любимых социологов, вопрос главенства за последние десятилетия претерпел заметные изменения. Как минимум, доля граждан, которые считают, что в семье должен быть главный в принципе, снизилась практически вдвое, с 58% до 29%. Ну и в наши дни 6 из 10 россиян полагают, что все-таки важные решения должны приниматься совместно. Да, при этом почти каждый пятый, а именно 18%, видит главой семьи старшего мужчину, ну а если такового не имеется, то старшую женщину. Еще 7% заявили, что принимать важные решения должен тот, кто лучше ориентируется в ситуации. Ну и вот еще 4% граждан настаивают, что власть в семье принадлежит основному кормильцу. То есть, кто платит, тот и заказывает музыку, да. Так что, получается, все-таки равноправие пока что побеждает. Но не забывайте, друзья мои, пожалуйста, что равноправие — это не только равные права, но еще и равные обязанности. Хотя слово «обязанности», наверное, не то чтобы совсем подходит к пятнице. Правда же? Поэтому давайте вспомним, что каждый из нас имеет законное право на отдых, и будем ему всячески предаваться под музыку «Радио 7», разумеется. Добрый вечер.

0: о том, что происходит на дорогах, нам расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет. По данным Яндекс.Карт, загруженность дорог 5 баллов. Медленно едут М4 Дон от моста через реку Пахра до моста через Старую Каширку. Ленинградка от Московского проспекта до Московского Малого Кольца. Проспект Маршала Жукова и Новорижское шоссе. От улицы Народного ополчения до моста через реку Москву. Ярославка от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. Калужское шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенина. Дмитровка от поворота на Горке до Рогачевского шоссе. Удачи на дорогах и не падайте в пробки.
2: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.
3: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
4: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
6: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
7: Вдохновленный духом художественной коммуны в Париже столетия назад и Серебряным веком, Музей русского импрессионизма создал Серебряный улей. Присоединяйтесь к клубу, посещайте кураторские экскурсии по выставке «Под маской» и знакомьтесь с культурными событиями Москвы и России в уникальных арт-турах. Подробности на сайте silver.rusimp.su. Категория 6+.
2: Радио 7.

0: уж без тебя даже музыка не в радость. Вот об этом только что Шер пел в эфире «Радио 7». Ну и, наверное, действительно так. Ведь несмотря на то, что музыка — это как будто вещь в себе, наверное, так можно сказать, но слушать ее в компании гораздо-гораздо приятнее. Вот мне кажется, именно поэтому в 90-е и 80-е многие граждане выносили на подоконники колонки и на весь двор ставили свои любимые песни. Хотя, опять же, далеко не всем они нравились. Но, тем не менее, вот мы с вами слушаем музыку в эфире «Радио 7», и мне кажется, так оно гораздо приятнее получается. Правда же? Ну и, коли так, давайте также вместе продолжим впитывать любимые песни. Далее в эфире, например, появится Рик Эстли, Джек Саварети, Джанет Джексон и Тони Эспозито под занавес часа. А прямо сейчас «Eurythmics» на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный

0: Уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Да, какой-то внеочередной праздник нам небесная канцелярия решила устроить. Завтра он в столице, обещают переменно облачное небо. Осадков не предвидится. При этом температура воздуха до 24 с плюсом и ветер не более 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера пятницы.
1: О том, что происходит в мире, сейчас нам расскажет Марат Бикметов. Привет, Марат.
4: Привет, Олег. Добрый вечер всем. Падение водожилья является следствием охлаждения ипотеки в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала объем ввода сократился в годовом выражении на 28% до 23 миллионов квадратных метров. Вице-премьер отметил, что у инвестиционно-строительного цикла волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему. Также Хуснуллин призвал достроить все многоквартирные дома, чтобы люди получили свое жилье. Количество круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5%. Они закрываются из-за роста расходов, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков, переход граждан к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Издание отмечает, что наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Петербурге – более 22%. Также в тройке лидеров по этому показателю – Краснодар и Омск. Российские туристы чаще всего получают травмы в Турции, Таиланде и Египте. По данным страховщиков, в прошлом году на Турцию пришлось 34% всех страховых событий. Доля Таиланда – 27%, Египта – 18%. Остальные обращения распределились между странами Европы, СНГ и Азии. Чаще всего туристы сталкивались с ушибами, повреждениями связок, переломами конечностей, травмами суставов. Такие происшествия фиксируются во время активного отдыха, занятий спортом и на экскурсиях. Сегодня между Сочи и Сухумом открылся морской маршрут. Утром в Абхазию отправился первый рейс скоростной кометы. Судно рассчитано на 120 пассажиров и способно развивать скорость до 65 км в час. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Путь займет всего 2.5 часа. Это значительно быстрее, чем по земле. Навигация продлится до октября, но точные сроки будут зависеть от погоды. Масштабный день футбола в Лужниках пройдет 24 мая. Участие в нем примут 650 футбольных команд и больше 100 тысяч зрителей. С утра и до вечера на 50 полях будут проходить матчи среди любителей, спортсменов, юношеских и студенческих команд. Регистрация команд уже открыта на сайте Дня футбола. Добавлю, что для гостей приготовили множество развлечений и автограф-сессии. Все занятия будут бесплатными. Это были новости на Радио 7. Далее в эфире «Вечер» на Семи холмах и Олег Машков. Всем приятного вечера.
0: «Вечер» на Семи холмах. Олег Машков.
2: Все-таки, друзья мои, знаете, думаю, что у недели есть два начала. Не только, простите меня, понедельник, да, но и пятница. Ведь именно в этот день, точнее, не в день, а даже вечер, начинается все самое лучшее. 20.03 в столице. Поздравляю всех с наступлением выходных. Ну, понятное дело, что не всех. Многим еще придется и завтра предаваться благородным трудовым порывам. Все-таки сколько людей, столько и графиков. Но чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, уверен, в компании «Радио 7» это будет всяко приятнее. Поэтому оставайтесь с нами и будем радоваться этому вечеру вместе. Под лучшую музыку на все времена, конечно же. И далее в эфире Эми Макдоналд, а прямо сейчас Юсундур и Нена Черри на «Радио 7». Добрый вечер.

Эми Макдоналд на Радио 7. This is life. Или «Это жизнь», по-нашему так песня называется. Ну и давайте сразу договоримся, что жизнь, она прекрасна и удивительна, несмотря ни на что. И точка. Хотя множество вот этих стрессов, каких-то событий пытаются нас от этой мысли отодвинуть. Но нет, нас не проведешь. Жизнь прекрасна и точка. Все, договорились. Ну а если вдруг вы хотите эту жизнь увидеть во всех красках, то почаще любуйтесь цветами. Ученые утверждают, что вот такое незатейливое мероприятие вполне себе может повысить уровень удовлетворенности жизнью. И вот знаете, хочу вам отрекомендовать одно шикарное место для этих целей. Я ежегодно весной его посещаю и завтра вот, например, отправлюсь. Есть в Москве просто потрясающий, безумный сиреневый сад, который на Щелковском шоссе расположен. Поищите в интернете адрес. Вход абсолютно бесплатный, и там растет более 50 различных видов сирени. Потрясающая красота, аромат неимоверный. Так что все в сад, друзья мои, да. Ну а пока давайте будем впитывать красоту музыкального характера, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode.
1: Абсолютно верно. На этих выходных в максимально допустимых количествах будем слушать Depeche Mode. И вот знаете, каждый раз, как всплывает название этого коллектива, у меня в голове почему-то вспоминается Калининград. Да, привет всем, кто в этом городе слушает нас на FM 93.6. Мне кажется, количество почитателей группы Depeche Mode на квадратный километр именно в этом городе наиболее плотное. Да. Ну и в принципе, в России и в Восточной Европе к Depeche Mode всегда было особое отношение, согласитесь. Вот в 80-е их музыку переписывали с кассеты на кассету, тексты переводили на слух, и возникла даже целая субкультура. Депешисты так называемые, да.

0: Фанаты стриглись, как Дэйв Ганн, делали химическую завивку под Мартина Гора. Косухи, конечно же, носили, куда без них. Ну, а 9 мая называли своим профессиональным праздником, потому что в этот день родился Дэйв Ганн. Ну, и вот эта безмерная любовь к Depeche Mode в конце 90-х вылилась в огромный трибьют-альбом под названием «Депеша для Depeche Mode», где песни группы перепело множество отечественных артистов, начиная от Браво и Найка Борзова до Пелагеи. Ну и можно сказать, что эта пластинка стала настоящим признанием в любви от отечественных музыкантов и доказала, что в нашей стране британцев давным-давно считают своими. Ну и прямо сейчас предлагаю послушать «Policy of Truth» от Depeche Mode, а еще больше музыки от этого коллектива ждет нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Weekend Depeche Mode. Только на Радио 7.

0: О ситуации на дорогах нам расскажет Марат Бикметов.
1: Всем привет! По данным портала Яндекс.Карты, медленно едут МКАД. Внутренняя сторона от улицы Генерала Дорохова до Новорижского шоссе МКАД, внешняя сторона от Сколковского шоссе до Ленинского проспекта, от Каширки до Рязанки. Третье кольцо — внутренняя сторона от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Внешняя сторона ДТК от Бережковской набережной до Большой Тульской. Ленинградка от Московского проспекта до Чашникова. Ярославка от моста через Клязьму до поворота на Постина.

0: Удачи на дорогах и счастливого пути.
1: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио7.ру и мобильное приложение «Радио 7».

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. В эти выходные маленькая деревушка Холуй в Ивановской области станет Венецией. Село стоит на берегу реки Тезы, которая по весне мощно разливается, так что перемещаться местные жители могут только на лодках. А село, надо сказать, славится своим мастерством лаковой миниатюры, не менее искусным, чем в соседнем Палихе. И вот у жителей Холуя родилась необычная традиция. Свои лодки они начали расписывать специальными рисунками оберегами. И когда река наполняется расписными лодочками, это выглядит невероятно красиво. Долгое время о традиции и необычном зрелище знали только жители Ивановской области. Но вот уже несколько лет, в начале летнего сезона, в Холую стали проводить арт-фестиваль, который так и назвали «Русская Венеция». Традиционные лодочки, которые здесь называют «фараонками», расписывают молодые художники и дизайнеры со всей России, а затем их спускают на воду и устраивают красочный водный парад, потешную флотилию. Туристы тоже могут поучаствовать в творческом процессе. Для них проводят мастер-классы, во время которых можно расписать как настоящую большую лодку, так и маленький сувенир себе на память. А еще во время фестиваля устраивают экскурсии по поселку и в мастерские лаковой миниатюры, проводят фолк-концерты, театральные представления и фермерские ярмарки, открывают фуд-корт с традиционными локальными угощениями, улицу художников с сувенирами и поделками ручной работы и обустраивают прикольные фотозоны. В общем, настоящий маленький русско-венецианский карнавал получается. А заодно можно посмотреть соседние Палих, Шую и Иваново. В общем, отличный получается план на выходные.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: The Look. Пожалуй, моя любимая вещица у Roxy, от которых на Радио 7 послушали. И, знаете, смею уверить, что каждый сможет в эфире Радио 7 встретить песню, которой будет радоваться так же, как и ваш покорный слуга. Тем более, что далее лучшая музыка на все времена будет звучать без пауз и перерывов на протяжении целого часа. Так что наслаждайтесь, заряжайтесь энергией, которая поможет вам войти в выходные с правильным настроением. Ну, а поддерживать его на протяжении уикенда будет мой дражайший коллега Женя Вудян, который завтра с 8 часов утра будет ждать вас в эфире. Ну и, собственно, за сим позвольте откланяться тоже, пожалуй, приступлю к уикенду. Всем желаю потрясающего вечера пятницы, роскошных выходных, ну и до понедельника. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Ну что, вроде бы зонты нам завтра не понадобятся. Синоптики настаивают, что все пройдет без осадков. При этом переменно облачное небо нам предстоит. До 24 выше 0 на термометрах. И ветер не более 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: 7. О погоде.
1: Слушайте, ну, прям не худшую из возможных погод синоптики на завтра нам обещают. По прогнозам, будет переменно облачно, осадков не предвидится, при этом до 24 выше 0, и ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики утверждают, что в Москве завтра будет переменно облачно, при этом без осадков. Температура воздуха ожидается до 24 с плюсом, и ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. В эти выходные история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Россия, полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.